0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых. И тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер. Международный автохолдинг «Вектор». Партнеры Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. На дворе 21 век, но все еще находятся те, кто считает, что ранний брак – это нормально. Так принято. И редко кто задумывается о рисках и последствиях такого решения. Ранний или принудительный брак – это не просто семейное дело. Это риск для здоровья, образования и будущего женщины, а значит и для будущей семьи. Риски раннего брака, осложненная беременность, родов и риск материнской смертности, прекращение учебы, появление экономической зависимости, повышается вероятность домашнего насилия и изоляция от поддержки и друзей. Брак без согласие превращается в принуждение. Это разрушает доверие и часто приводит к трагедиям. Настоящая семья не строится на страхе. Что можно делать семьям? Давать дочери закончить школу, учебу. Обсуждать брак как проект двух взрослых людей, а не как решение старших. Если есть конфликт, привлекать уважаемых посредников, но не давить. Дорогие слушатели, уважение к старшим – это ваша ценность, но уважение к младшим тоже является ценностью. Сильная семья там, где решения принимаются без принуждения. С вами была Нигина и программа «Не до». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не до» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. В республике впервые провели сложную операцию на желудке. В Душанбе из шашлычной изъяли более 300 килограммов некачественного мяса. В Душанбе пройдет международная выставка о здоровье и красоте. В стране из-за осадков возможны силовые явления локального характера. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Олами дакик.
5: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ 603.
6: 603 километр дар як суат суръати ниҳоии аст ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
7: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
8: Нури ман тарона навест бо садои хуҷаста Мирзовали, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширин тар месозад. Ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. Шуморо интизорем.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В новом номере мы расскажем о продовольственной безопасности страны. Хватит ли нам своего хлеба и в какой степени Таджикистан самодостаточен? Как не остаться в старости у разбитого корыта и обеспечить себе безбедное существование? Расскажем, как частный пенсионный фонд помог бы таджикским пенсионерам дожить до преклонного возраста. В России говорят об эпидемии ВИЧ из-за войны. Как обстоят дела с этим в республике, учитывая, что в России трудятся около миллиона наших сограждан? И какие меры предпринимают таджикские врачи? Узнайте, как доктор из Таджикистана помог создать в поселке Финляндии частный медицинский центр. Расскажем и о буднях учительницы с дихканским характером из Бабаджан-Гафуровского района и как ей удается справляться с колоссальным объемом работы. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс». Уже в продаже, не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лазаи мусихи и ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیوما

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس، Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. В стране впервые провели сложную операцию на желудке. В Душанбе пройдет международная выставка здоровья и красоты. Далее подробности этих и других событий. Таджикистан привлек 10 миллионов долларов на финансирование хлопковой отрасли. Соглашение подписали вице-премьер республики Хаким Холикзода и директор Исламской международной корпорации финансирования торговли Адиб Юсуф Аль-Амо в Баку. Стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и дали положительную оценку перспективам его дальнейшего развития в приоритетных для обеих сторон направлениях. В городском центре экстренной медицинской помощи впервые в Таджикистане успешно проведена лапароскопическая операция по резекции 2/3 желудка пациенту с язвой 12-перстной кишки. Как рассказал заведующий хирургическим отделением центра Курбан-Али Рахмонзода, ранее подобные хирургические вмешательства в стране проводились традиционным открытым способом с широким разрезом тканей. Нынешняя операция стала первой, выполненной лапароскопическим методом. Операция прошла успешно. Спустя 8 дней после операции пациент был выписан домой, отметил врач. В Душанбе из шашлычной Шуми Худжанда изъято более 300 килограммов некачественного мяса. Проверку провела рабочая группа мэрии Душанбе совместно с сотрудниками столичной милиции. В отношении владельца заведения составлен административный протокол. Изъятая продукция уничтожена в установленном порядке. Власти напомнили владельцам кафе, ресторанов и других объектов общепита о необходимости соблюдения санитарных норм и требований законодательства при производстве и реализации пищевых продукции. В международном экспоцентре Душанбе с 18 по 20 июня состоится международная выставка о здоровье и красоте Interhealth and Beauty Таджикистан. В выставке примут участие компании из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. Посетителям будет представлена продукция производителей медицинского оборудования и медицинских инструментов, а также фармакологических компаний. Свои услуги представят также клиники и санатории. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметических средств представят уходовую и декоративную продукцию. Организаторы отмечают, что на выставке посетители смогут приобрести продукцию бьюти-индустрии по скидочным ценам. В республике из-за осадков возможны селевые явления локального характера. Сели ожидаются в пригорных и горных районах республиканского подчинения, в Хатунской и Сагдийской областях, а также на западе Гбау, сообщает агентство по гидрометеорологии. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, не находиться вблизи рек, каналов, оврагов и селевых русел, а также воздержаться от поездок в опасные горные районы. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: مبلغ رو پرداخت کنید، وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Рахами, телефон и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Азия Плюс. Харус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуньо Алами Гафлату Укбо Гами Аамал. Осудаги аз мо ду джахан фасила дорад. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: гап дар бораи чӣ меравад? Кадом гуногунандешиҳо буд ки як акти конгресс, яъне ки як ҳуҷҷате ки конгресс қабул карда буд, ба ин гуногунандешӣ миёни чанд штат ба қавле, хуб масалан штатҳои Нью-Йорк ва штати Филаделфия нуқта гузошт. Гап дар бораи чӣ мерафт? Ин ҳуҷҷат ба кадом баҳс нуқта гузошт? Ин саволи дуюм аст. Интизори ҷавобҳои шумо ҳастем. Рақами телефони мо 446-107-107 аст ва рақами Telegram 828-4-107.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком.
9: Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панирро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
12: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав дар Азия Плюс.
13: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
14: Канорам бош, оҳанги қалб. Канорам бош, таронаи нав. Ҳамоне ки шуниданаш лаззати дигар дорад бо садои Саидо.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
5: Салома Скучан, Файлро Филистода.
6: Салома с Душанбе, Кабул, Дарек Соняк Шудашу.
7: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
6: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
8: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
9: ایکسل رو تو میخری و توفا رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلام 41 41

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей.
4: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
3: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
5: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робама благогазор самони бурткун. Амзро азарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист.
6: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад.
5: Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадои ист ки хаджат зи гадо металабад. Ходими Исфахани.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио. Азия Плюс.
4: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود سخت دشوار است گردفشاندن از هر دامنان به دل
2: انتقال پول طریقی بانک
4: ساعت در تاجیکستان 11
5: بچه جون کای خونه دور می شوی؟
6: منار جون پول جمع کرده ایستادم
7: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی то 120 мо 22 фои солона эсхата бонк барои наздикон
1: радио азия плюс радио азия плюс новости
8: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Поиски тела главы ГБАУ и сопровождающих его лиц продолжаются. В Таджикистане задержали мужчину, обещавшего отправить граждан на работу в Словакию. Узбекистан забил дебютный гол на чемпионате мира, но уступил Колумбии. Далее подробности этих и других событий. Тела главы Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота Худойберды и сопровождающих его лиц пока не найдены. Об этом Азия Плюс сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям. Как пояснили ведомстве, поисково-спасательные работы на месте падения служебного автомобиля председателя ГБАУ в реку Пянч, проводившиеся до наступления темноты накануне 17 июня, результатов не дали и были временно приостановлены до сегодняшнего утра. Сегодня спасатели продолжают работу. По данным КЧС, в автомобиле находились 5 человек. Сотрудники МВД страны задержали жителя города Вахдат Холмахмада Тагойбекова, известного как Ходжи Холмат, по подозрению в организации незаконной миграции. По данным ведомства, мужчина пообещал 22 гражданам республики трудоустройство в Словакии и вывез их в Ташкент. Там они находились до 20 дней в ожидании дальнейшей отправки в Европу. После оплаты более 700 долларов каждому были выданы карты и чипы, которые, по словам организаторов, должны были использоваться для трудоустройства в Словакии. Однако, как утверждают правоохранительные органы, эти карты действовали только на территории Узбекистана. По данным следствия, спустя 7 месяцев ни один из граждан так и не был отправлен в европейские страны на работу. Потерпевшие потратили в общей сложности более 12 тысяч сомани каждый на оформление документов, регистрацию, проезд, проживание и питание. В МВД также отметили, что ранее подозреваемый 4 раза привлекался к уголовной ответственности. По фактам продолжаются следственные действия. В Узбекистане госслужащих начали вводить в тюрьмы для профилактики коррупции. Инициатива реализуется агентством по противодействию коррупции совместно с МВД Узбекистана. Как отмечают организаторы, цель таких визитов – наглядно показать чиновникам последствия коррупционных преступлений, повысить ответственность при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, были организованы встречи с осужденными за коррупционные преступления. Организаторы также отмечают, что эти беседы помогают лучше осознать, что последствия коррупции не ограничиваются уголовным наказанием, а затрагивает будущее человека, его близких и положение его в обществе. Сборная Узбекистана по футболу начала выступление на чемпионате мира с поражения от Колумбии. Матч первого тура группы К завершился со счетом 1-3. Несмотря на неудачный результат, встреча стала исторической для узбекского футбола. Команда забила свой первый гол на чемпионате. После первого тура Колумбия возглавила группу К. В другом матче квартета Португалия и Конго сыграли в ничью 1-1. Во втором туре Узбекистан встретится с Португалией, а Колумбия сыграет против Конго. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
9: Тарона авали суатро роллер бароетон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

Подгузники Unicorn с инновационной технологией, скорее, Teen Care Tech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Да, дорогие наши слушатели, врываемся, возвращаемся, приходим. Ну и не зря мы это делаем каждый день. Дорогие друзья, у нас есть одна глобальная миссия. Вызвать улыбку на вашем лице, это раз. А во-вторых, поднять настроение. Ну и в-третьих, чтобы все у вас просто, вы знаете, из рук не падало, не валилось. А чтобы вот улыбка на лице, хорошее настроение и все ладилось. Вот для этого мы собираемся каждый день здесь с Лолой. Не зря, дорогие друзья, мы открываем второе дыхание, также дарим энергию и позитив, который так необходим. В общем, если вам это надо, добавляйте звук своему радиоприемнику. Ну а здесь в студии еще раз представимся. Андрей Соколов, Лола Назарова. Всем привет!
1: Всем привет, друзья! И желаем вам сегодня поймать нашу волну, волну вдохновения, хорошего настроения. Да, друзья, мы уже здесь и, как обычно, готовы открывать второе дыхание. Поэтому очень хочется пожелать, чтобы этот четверг стал таким, знаете, днем ваших личных побед. Пусть действительно сегодня все вам удается, все очень быстренько решается, потому что уже завтра один из самых долгожданных дней в неделе. И это тоже как бонус некий и согревает, и настроение поднимает, и делает день каким-то особенным. Пусть сегодня вот будет именно такой особенный четверг. Всем еще раз привет, наши наилучшие пожелания, и ждем ваших сообщений.
0: Да, именно так, дорогие друзья, ждем ваших сообщений, и они не заставляют себя очень долго ждать. От Рано весточка прилетела, хорошего дня, люблю такую погоду. Добавляет Рано, а как мы любим такую погоду летом, когда не так жарко, прохладно. Сегодня мне даже не хотелось садиться в общественный транспорт, и мне даже вот мысль такая промелькнула в голове, а вось я вот просто прогуляюсь прямо от дома до работы. Но, думаю, опоздаю жутко. Так что пришлось сесть на общественный транспорт. Погода сегодня конфета, дорогие друзья.
1: Именно так. И, кстати, вот хорошего настроения в любую именно погоду нам тоже пожелала Рано. Это действительно очень и очень здорово. Рано, спасибо вам большое за теплые пожелания, за ваши открытки. Они действительно уже становятся, знаешь, таким каким-то моментом, да, к которому мы уже вроде как и привыкаем.
0: Именно так.
1: И уже, да, и уже все-таки такой некой традиции. Поэтому спасибо еще раз вам большое. Потрясающего четверга вам желаем. И хорошего, прихорошего настроения.
0: Да, день добрый, Лола и Андреев. Ваша позитивная энергия как никогда. Кстати, сейчас мне очень нужен позитив. Да, я даже знаю почему. Всем хорошего, прекрасного настроения. Сегодня многие наверняка, и в том числе Фархот, футбольный болельщик, следили за игрой Колумбии и сборной Узбекистана.
1: Конечно.
0: Да-да-да. Кстати, сегодня, мне кажется, рабочий день начался у всех чуточку попозже, не только в Узбекистане, хотя в Узбекистане официально объявили, что рабочий день стартует с 10 утра. Вот. Ну, игра началась в 7:00, я тоже, честно говоря, просидел у телевизора и смотрел матч, да.
1: Ой,
0: но,
1: ну
0: ты знаешь, хочется сказать, что молодцы, в любом случае, дебютировали, да, конечно же, проиграли, но хочется отметить, что это одна из сильнейших команд, одна из сильнейших сборных в мире, дорогие друзья.
1: Да, так что... вот Фархот тоже, смотри, добавляет, братьев узбеков, конечно, немного даже жалко, ну, в какой-то степени, наверное, даже не жалко, просто можно выразить, да, некое сочувствие, понимание, но, с другой стороны, действительно, игра есть игра, и главное, как нам всегда говорили, все-таки не победа, участие.
0: Ну, да.
1: И еще что-то у Фархода личное, видимо, потому что делится с нами, и, видимо, настроения не хватает хорошего, позитивного именно по этому поводу. Фарход, очень надеемся, что все поменяется уже совсем скоро, поэтому помните об этом, да, заряжайтесь, подзаряжайтесь, будьте с нами, пусть все у вас будет замечательно, и верьте, что так оно и будет.
0: Ну, если даже что-то неплохое такое случается, или плохое случается, все это проходит, в любом случае, Фарход, все будет хорошо, мы вас верим. Ну что ж, дорогие друзья, мы идем вперед. Далее у нас на старте прогноз погоды, курс валют. Возвращаемся совсем скоро к вам.
2: Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
3: Шуравандагуни Азиз. Бинобай Тожикистон, хабы имруз, фаатбол. Арура дар Хорух, 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бо'лед орзумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
5: У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы. превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.
2: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
6: قربی رسمی اسور خارجی رو نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همه روزه بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز 100 درم یرمنی 2.52 درم، 10 روپیه هندوستان 98.2 درم، 1 یوان چینی 1.37 درم، 1000 سومی ازبکی 77.1 درم و 1 زلوتی لهستان 2.53 درم است. همین گونه امروز 1 فرانک شویسری 11.70 درم، 1 یورو 10.76 درم، 1 دلار آمریکایی 9.28 درم و 1 روبل روسی 12.18 درم ارزش دارد. نویسنده معروف لف تالستوی یک سخن جالب دارد. خوشبختی این نیست که همه چیزی که دلت خواست آن کارو کنی، بلکه خوشبختی آن است که همین کاری رو که انجام میدهی دوست داری. اکنون فکر کنید که آن کارو عمل و فعالیتی که شما امروز دارید، آن رو دوست میدارید یا این فقط برای معاش خوب است.
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
7: سرودی نو در آسیا پلاس.
8: باز یک قصه تازه از زندگی.
9: با درد و غمی زیاد سری راه گذاشتن عاشق را چی دلگیر و مشوش می سازد. اما آهنگ این نوای دلی پاره را امید جانی برهان چی خوب و فارم می سراید. سری راه.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор,
2: когда мокрота решила остаться надолго,
1: бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
0: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Шок-контент.
2: Все безумие мира за 3 минуты.
8: 3 минуты, дорогие друзья, чтобы рассказать, что самого бесшабашного произошло в мире за это время. Ну что, Лол, давай, действуй.
9: Ты, да, вот просто представь, сколько так, давай, нужно пытаюсь. Всего, чтобы, знаешь, вот сейчас в настоящем мире прикоснуться к тираннозавру.
8: Так.
9: Вот какие технологии нужны, какие возможности, сколько времени нужно на это все?
8: Машину времени, наверное, нужно создать, и так туда, плюх туда, там, на миллионы лет назад, и так, тираннозавр, здрасте, меня зовут Андрей, и все, это будет последнее слово, которое я скажу в своей жизни.
9: Если успеешь, вот так вот, да. Но не совсем так. Вообще, так. Благодаря технологиям можно, конечно, сделать это по-другому. Mm. Но я просто подумала о том, что вот это же все-таки какой-то исторический прорыв, да? А здесь вот бывает, что благодаря тем же самым технологиям потом используют вот эти все достижения немножечко или очень немножечко по-другому. Вот в Париже участники аукциона остались равнодушны к уникальному клатчу из шкуры тираннозавра, так. Которая была выращена в лаборатории.
8: Об
9: этом сообщило местное издание. Сумочка, созданная из коллагена, извлеченного из бедренной кости тираннозавра, найденной в Монтане в США, была представлена этой весной в Амстердаме как первая в мире вещь из кожи динозавров.
8: Так, мне сейчас надо просто поставить в голове, вот как они это сделали.
9: Палеонтолога Якопа Бриана, сопровождавшего лот, биотехнологии позволили научить клеточную культуру производить настоящую буквально кожу тираннозавра в лаборатории. Представляешь, какой прорыв?
8: Так, сейчас что-то у меня вот, что-то какая-то вот сдвиг по фазе произошел. Ну смотри, чтобы что-то сделать, нужно же ДНК, наверное, да, добыть вот непосредственно самого этого тираннозавра. А в костях-то ДНК практически нет, его надо добывать вот из живых тканей, это максимально странно. Ну ладно, в отличие от веганской кожи, которая в основном состоит из пластика, этот материал на 100% органический, но при этом получен от животного, вымершего 67 миллионов лет назад. Организаторы торгов оценили лот в 300 или 500 тысяч евро, да, но в итоге лот не удалось продать, то есть никому это вообще не понравилось. Но ставки даже попустились ниже.
9: Они не поднялись даже выше 150 тысяч, то есть выше... до заявленных 300 даже не дошли.
8: Но это получается, если до заявленных 300 то сумма не дошла, аукцион отменяется. Вот так вот. 150 тысяч, в общем, только дали за эту сумочку. Хотя и то неплохо, ты знаешь.
9: Хотя, видишь, для кожи тираннозавра все-таки, наверное, слабовато.
8: Ага.
9: Представители аукциона признались, что им пришлось придумывать цену, потому что подобных прецедентов прежде еще не было. Ну и лота такого, конечно, прежде не было.
8: Ну, конечно.
9: Но вот будущее сумки, которая может быть вообще единственным экземпляром в истории, в мире. Пока еще не определено, участь ее еще не решена, но переговоры с частными коллекционерами все еще продолжаются.
8: О, прикольно, конечно. Как вообще ученым удалось все это создать? У меня пока вот как-то непостижимо вообще вот в моей

0: голове, каким образом и где они раздобыли материал для создания вот этого всего. Ну, если нашли, то я им, конечно, желаю удачи. А скоро, знаешь, так и пойдет. Там уже, я не знаю, шуба и кожаный плащ из птеродактиля. Все выйдет.
1: Возможно, возможно. Какие-нибудь перчатки из тирекса, да?
0: Да, конечно,
1: конечно. Что там еще может быть? Ну, в любом случае, ты знаешь, может быть, да, когда-то это и станет вот уже доступно и, в принципе, само собой разумеющееся, но пока это же действительно, это такой прорыв, и удивительно, что первое вот все-таки с чем познакомилось человечество, да, после стольких лет, столько времени, работ научных, это все-таки вот этот самый клатч. То есть
0: да.
1: Вот больше почему-то ничего не придумали, а вот клатч из динозавра, из кожи динозавра все-таки решили сразу же продать вот на аукционе.
0: Ага. Ну, наверное, надо все-таки, как я понимаю, ученым немножко деньжат заработать еще, чтобы дальше продолжать исследования.
1: Да,
0: конечно, да.
1: Какие-то.
0: Дальше, конечно, откроется, мне кажется, галантерея, где можно будет купить ремень из тираннозавра. Кто знает, дорогие друзья. Ну, прикольно вообще это все звучит, очень круто. Представь, 67 миллионов лет назад.
1: Да, это действительно.
0: Бац тебе,
1: шок.
0: Вот тебе ремень, пожалуйста, который тоже может будет носить миллионы лет, наверное.
1: Как знать.
0: Как знать, может быть, действительно, кожа тираннозавра очень довольно-таки крепкая и прочная. Ну ладно, в общем, дорогие друзья, прикольный прецедент. На самом деле, я об этой сумке тоже не читал относительно того, как она вот появилась, как решили вообще ее создать и продать. Но предыстория дальше на этом заканчивалась, но теперь, оказывается, как-то бизнес не попер, дорогие друзья. Ну ладно. Пусть еще включают маркетинг. Я думаю, что ничего. Все у них впереди. Главное, чтобы как вот, знаешь, в парке юрского периода потом не стали клонировать этих динозавров, чтобы потом мы не бегали от них по планете Земля.
1: Чтобы полегче, да, уже как-то было.
0: Да, вот, знаешь, я рад, то, что все-таки на сумках остановились, не стали их клонировать. Уже неплохо.
1: Ты сам сказал, что это на пока. Вот если все-таки все будет нормально.
0: А потом, глядишь, и мясо тираннозавра появится. Шашлык из тираннозавра. Ну, представь себе, Лола, вот.
1: Сложно пока это сделать сейчас, согласись, но мне кажется, все к этому идет.
0: И
1: потихоньку.
0: вместо знаешь, курицы на гриле, так птеродактиль на гриле. Хотя самый близкий родственник, которого я не боюсь, и который, в принципе, мне очень даже нравится,
1: которому
0: это обычная курица, дорогие друзья.
1: До сегодняшних дней, действительно, это все.
0: Вполне себе нормальное животное.
1: Мирное, самое главное.
0: Мирное, абсолютно верно. Ну, ладно, друзья, поживем увидим. Не будем пока фантазировать и накидывать идеи для ученых. Ну а сейчас мы делаем остановку. Скоро вернемся.
2: Тотарона. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интиховишумо. Та Радуи Азе Плюс.
3: Замона Оханкхои Навиндорат. Кикасро Эхсоси Гуногун Мебахшат. Тароне и Нави Замона Ассароянда Гони Махбуб. Авзалшо Шодиев Ваму Борис Усманов Бошат. Дилхоро Осудаву Акхлхоро Равшан Месозат.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле? А впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Мне кажется, мы сегодня и про технологику уже говорили, и снова продолжаем говорить, потому что мы говорили про клатч из тираннозавра, дорогие друзья, тоже тут ученые решили сделать интересный клатч. Ну а теперь мы поговорим о другом интересном изобретении, друзья. А что же это такое, Лола?
3: Да, сегодня мы поговорим про такой вот масляный карандаш. Оказывается, есть и такой. Как раз для тех, кто устал уже вот вытаскивать из холодильника это самое масло, ты знаешь, вот с ним воевать, потому что зачастую бывает, что нужно намазать, а намазать не получается. Так вот, вот такая вот вершина инженерной мысли есть, оказывается, рожденная на стыке канцелярского отдела и продуктового магазина. Такой масляный карандаш, и, глядя на него, сразу вспоминается анекдот, где, знаешь, помнишь, говорили: Аркадий, да вы мажете масло на хлеб? Мажете. Он говорит: так я мажу. Так вы не мажете, вы кладете. Вот этот самый масляный карандаш точно не позволит уже класть кусками это самое масло на хлеб.
2: Мне нравится, наоборот.
3: Вот, здесь оптимизируется сам процесс на нанесение масла на хлеб, решая проблему такого равномерного распределения по всей поверхности.
2: Ой, замечательно, замечательно. Ты прямо кладешь тоненьким слоем это масло. Ну,
3: да,
2: красота,
3: намазываешь, размазываешь.
2: Так, в общем, рассказывай, что это такое. Как устроен этот кулинарный болид? Представьте себе обычный клей-карандаш, всем прекрасно знаем, из которого вместо вот этого ПВА плавного выдвигается 40 граммов чистейшего сливочного масла. Вот этот пластиковый цилиндр защищает ваши пальцы от жирных пятен, удобное такое поворотное колесико снизу, которое подкручивает масло кверху к хлебушку, и, конечно, герметичная крышечка, чтобы масло в холодильнике не пахло, я не знаю, вчерашним борщом, к примеру говоря. Плюсы: такая ювелирная точность, идеальный ровный слой микротолщины, чистые руки, никаких ножей, масляных разводов на столе и жирных пальцев. Экономия, кстати, тоже. Кусочка масла теперь хватит на больше хлебушков, скажем так, чем прежде, вот так вот, и масло не будет заканчиваться через сутки, а на 2-3 дня хватит его.
3: Это точно. Ну, вот что касается минусов, зато, и почему он в нашей подборке, этот самый карандаш, потому что иногда, ты знаешь, буквально сводит людей с ума. Во-первых, если масло все-таки из холодильника, то поршень, ты знаешь, застревает, а бывает, что и ломается, потому что бывает, сразу хочется сдвинуть, не получается. Если же масло, наоборот, теплое, то оно превращается прямо в кашу, и прямо уже внутри тюбика наверняка будет все-таки вытекать, а не вот равномерно распределяться. А, кроме того, это какой-то гигиенический кошмар, потому что как только ты попытаешься намазать, ну, если оно не нужной температуры, то соберешь все хлебные крошки на этот самый карандаш, и теперь они будут уже жить внутри вашего этого самого тюбика.
2: Ну и психологическая травма тоже именно обеспечена. Попытка намазать бутерброд в офисе гарантированно вызовет косые взгляды коллег, уверенных, что вы мажете клей в эту минуту на хлебушек. Ай, слушай, ну какое-то вообще устройство непонятное и бесполезное, на мой взгляд.
3: Конечно.
2: Вот, где, в принципе, проблемы не было, мы ее, наоборот, создали.
3: Решили, для кого-то, для чего-то этот самый карандаш. А вот представь, действительно, кто-то возьмет и перепутает еще, не дай бог.
2: С клеем?
3: И с клеем, да, это как-то вообще будет не особо.
2: ПВА, мой любимый. Слушай, а вообще это будет колоссальная экономия, кстати, того же самого масла. Можно, знаешь, мазать не бутерброд, а сразу губы. Знаешь, там губы так помазал маслом, все, почувствовал вкус масла и хлебушек. Это, знаешь, такой, это бюджетный способ, бюджетный бутерброд самый.
3: Даже не бутерброд получается.
2: Это, знаешь, я просто видел видеоролики, когда студенты прикалываются над собой. Ну, студенты — это, ясное дело, люди, у которых не особо большой доход. И знаешь, бутерброд по-студентски — это просто берешь хлеб, а сверху кладешь на него снова хлеб. и все.
3: Студенческий бутерброд состоит только из хлеба, да?
2: Абсолютно верно. И небольшой привкус масла на губах.
3: Теперь возможно, да, кстати.
2: Зато губы никогда трескаться не будут, согласись.
3: Здесь тоже, да, есть свои плюсы, соглашусь. Еще ты знаешь, я вот как хозяйка нашла еще один плюс. Наверное, очень удобно им мазать сковороду. Вот ты знаешь, когда ты печешь,
2: допустим... Когда блинчики, допустим, те
3: же оладушки, блинчики какие-то. Вот здесь прям максимально удобно, потому что хозяйки там изощряются кто во что гораздо. Кто-то использует и вилку, кто-то сырый картофель, кто-то еще что-то.
2: Лол, у меня вопрос один. Вот я как возьму вот кусок масла, он обычно квадратный, прямоугольный. Как я засуну в эту маленькую штучку вот этот кусок масла? Вот у меня вот вопрос.
3: Мне
2: надо будет его растопить сначала, залить туда. Просто мне
3: или просто заложить.
2: Да, мне будет максимально просто непонятно. Мне такое ощущение, что если бы это масло продавалось уже в готовых этих стиках специальных, наверное, это было максимально удобно. А чтоб туда все это закладывать, знаешь, это еще и время. Легче просто взять нож и намазать бутерброд по старинке.
3: Конечно, конечно. Ну, именно поэтому этот самый карандаш и у нас с тобой сегодня в подборке. Потому что, ну, если бы был прям действительно полезный гаджет,
2: тут лайфхак.
3: Мы бы по-другому обсуждали.
2: Лайфхак, смотри, так. Есть крутой лайфхак Фархот, от Фархода. Да, ничего прекраснее намазать сливочное масло, просто ничего прекраснее нету. На горячую лепешечку! Ой.
3: Да еще и самому смотреть, как оно плавится, и чувствовать этот аромат. Сверху кусочек колбаски или вкусного сыра, или листочек салата. Спасибо вам, Фархот, спасибо. Время к обеду, и вы тут
2: я
3: с
2: нашел,
3: этим самым лучшим
2: я нашел президента, кого надо заблокировать в нашем телеграм-чате.
3: Сегодня, мне кажется, даже да, можно прямо и так. Что вы с нами творите? Зачем вы это делаете? Мы сейчас, по-моему, не только мы, и все наши слушатели представили вот этот самый бутерброд. Он самый вкусный, самый лучший. Действительно, такой настоящий таджикский, наш, родной. Когда и лепешка ароматная, горячая, и это самое... Эх, ладно, мне кажется, нужно наменять тему.
2: Разные, Лола, я так думаю.
3: Однозначно.
2: Ой, да, действительно, мы поняли, лайфхак, просто найти вкусный горячий хлебушек и даже самое замороженное масло, мне кажется, будет выглядеть вполне себе аппетитно. В общем, по бесполезности, наверное, однерочка, и все. Вот так вот, сегодня выше не дадим просто этому изобретению странному. А, слушай, а красивый же блеск для губ такой маслянистый.
3: Так,
2: можно.
3: Что-то тебе этот блеск для губ покоя не дает.
2: Лола, смотри, вот круто! Это же, не знаешь, и бутерброд намазал сразу, да, готовый у тебя есть.
3: И губы увлажнил.
2: Красота.
3: Да. Нет, ты знаешь, кстати, вот, чтобы прям уж действительно справедливо, вот для тех, наверное, кто ходит в походы, тоже было бы удобно.
2: Да,
3: вот
2: кстати,
3: если бы,
2: да,
3: как ты сказал, продавали уже, да, в этих самых стиках. Раз,
2: да,
3: положил, куда-то закинул, и все, и забыл. Но зато масло всегда под рукой. И опять же, то же самое увлажнение для губ.
2: Да,
3: там
2: 100%,
3: где-то обязательно понадобится.
2: 100%. Друзья, мы делаем паузу, чтобы прослушать блок рекламы и другие музыкальные рубрики эфира радиостанции «Азия Плюс». Возвращаемся мы в следующем части, друзья.
4: Реклама Дар Азия Плюс. Омудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Рахами телефон идорая реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
8: Шарики лазаи музыки и ширкати Сиома. Ниру ва мухаббат дар хар катра об. Сиома обес ки аз доманаи кух дастрас шуда, бароятон қувва ва тавонои бештаре ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахнуралиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. США и Иран подтвердили подписание меморандума о взаимопонимании. Кохир Асмултуда выступил на Ташкентском инвестиционном форуме. В Душанбе пройдет праздник музыки. Далее подробности этих и других событий. Президент республики Мували Рахмон направил поздравительные телеграммы президентам Ирана и США Масуду Пезешкиану и Дональду Трампу в связи с достижением мирного соглашения между двумя странами. По словам президента, достигнутые договоренности могут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивого мира на Ближнем Востоке, укрепления международной безопасности и создания условий для социально-экономического развития. Отметим, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение военных действий во всем регионе, включая территорию Ливана. Документ также предусматривает поэтапное прекращение американской морской блокады иранских портов и последующий отвод американских сил от границы Ирана и возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив. Кроме того, США заявили о намерении совместно с партнерами создать фонд восстановления экономического развития Ирана объемом не менее 300 миллиардов долларов. В меморандуме закреплено и обязательство Тегерана не создавать и не приобретать ядерное оружие. Таджикистан открыт для плодотворного сотрудничества с финансовыми инвестиционными организациями, а также с представителями деловых кругов и торгового сообщества. В республике осуществляют деятельность более 110 предприятий с участием узбекского капитала, а на территории Узбекистана 400 компаний с таджикским капиталом. Об этом отметил премьер-министр страны Кохир Асмултуда, выступая на Ташкентском инвестиционном форуме. Кохир Асмултуда, представляя инвестиционные возможности республики, отметил, что представление налоговых и таможенных льгот, создание свободных экономических зон, постоянная поддержка частного сектора, внедрение современных технологий, наращивание промышленного производства способствовали развитию социально-экономической отрасли Таджикистана. В прошлом году объем привлеченных в экономику страны иностранных инвестиций превысил 7 миллиардов долларов. В настоящее время в стране реализуется 82 инвестиционных проекта, отметил премьер. Посольство в Франции, в Таджикистане, а также творческий коллектив «Муза» проведут в Душанбе праздник музыки. Мероприятие состоится 20 июня в Парке Победы рядом с канатной дорогой. Начало в 7 часов вечера. На открытой сцене выступят молодые таджикские исполнители в программе «Рок», «Мэшап» и «Электронная музыка». Кроме концерта, гости смогут посетить небольшой ремесленный рынок и выставку народных ремесел. Организатор отмечает, что фестиваль открыт для всех и является бесплатным. Житель Москвы распилил Mercedes-Benz SL-класса надвое после того, как не смог договориться с бывшей супругой о том, кому же достанется автомобиль. Мужчина предлагал выплатить экс-жене половину стоимости автомобиля, оставить машину себе, однако женщина отказалась. Тогда он вызвал рабочих и прямо на глазах у бывшей супруги распилил автомобиль надвое. Между тем, по решению суда ему все равно пришлось выплатить экс-жене половину стоимости машины. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунаи аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар абрноку боронӣ хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Добавьте звук, дорогие друзья. Ну а мы добавим настроение и позитива. Ну куда же без него? Он обязательно нужен и пригодится нам, чтобы мы смогли создавать, творить и совершать те самые трудовые подвиги. Ну а если энергии не хватает, да, заряжайтесь тоже здесь. А почему бы и нет? Готовы отдать энергию два замечательных человека. Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья. Это второй час второго дыхания.
1: Именно так, и как же замечательно, что ты назвал нас замечательными людьми.
0: Прям а почему бы и нет?
1: Прям ласкает, ты знаешь. Ну, не часто же иногда, мы сами себя хвалим.
0: Иногда бывает, что мы с тобой замечательные люди, когда все спим зубами к стенке, да? А так все хорошо.
1: Я думала, что да, от того, что замечаем. Замечаем, да, что наши слушатели с нами, замечаем все сообщения. И, конечно же, то, что у нас происходит некий такой энергообмен. Спасибо вам за это, за ваш позитив, за ваши открытки, улыбки, ваши сообщения, которые действительно очень и очень нас радует. Всем потрясающего дня желаем, продолжаем заряжать друг друга и вспоминаем, какие же праздники сегодня отмечаются.
0: Да, праздников сегодня предостаточно, хотя ладно, не так много, но они необычные, это точно. Всемирный день гармонии, дорогие друзья. Вот вы знаете, мне кажется, гармония с одной стороны, это и есть состояние счастья, наверное, да, вот если так посмотреть, когда все уравновешено у тебя в жизни, ты понимаешь, что ничто не перевешивает, ничто никуда не тянет. На душе все спокойно и хорошо. Дорогие друзья, ну, состояние гармонии, оно у всех по-разному, конечно, проявляется. Но я желаю вам, конечно же, достичь этого дзена, чтобы вы нашли эту гармонию. Мне кажется, она бывает, эта гармония, не только как-то бы объяснить в каком-то материальном благе. Нет, не всегда, дорогие друзья. Иногда гармония может прийти нам через какое-то очень интересное увлечение в жизни. Вот нашел что-то интересное для себя, может быть, рисование, может быть, что-то руками там, что-то мастерить. И тут ты чувствуешь на душе какое-то вот состояние спокойствия. Вот пускай обязательно эта гармония вас сопровождает сегодня и всегда.
1: Ну, гармония вообще действительно важна во всех сферах человеческой жизни. Ты знаешь, не только в какой-то одной. Именно тогда мы ее и ощущаем. Потому что гармония – это вот слово, имеющее греческое значение, греческое происхождение. Оно и означает порядок и слаженность. Вот эта слаженность во всем, когда она действительно присутствует, именно тогда человек максимально расслаблен. И он может почувствовать вот эту самую гармонию и наслаждаться жизнью. Поэтому, да, друзья, сегодня всем вам желаем той самой гармонии.
0: Ой, мне гармония придет уже после двух часов, когда я пойду на обед, дорогие друзья. Вот чувствую, потому что сегодня от таких сообщений, которые мы сегодня уже получаем и получаем до сих пор от наших слушателей, у меня разыгрался дикий аппетит, а это уже дисгармония, дорогие друзья. Ну, а ладно, как-нибудь, я думаю, с аппетитом мы договоримся, а еще сегодня Международный день пикника, дорогие друзья. Снова о еде говорим. Ой, слушай, как я давно не выбирался на пикник. Слушай,
1: я, кстати, ну просто знаешь, вот ужас какой-то. Последний раз в прошлом
0: даже
1: году я была.
0: Даже себя сейчас ругаю.
1: Вот, на этом самом, где-то. Да, пикнике. Поэтому в этот раз нужно успеть, ты знаешь, хотя бы пока вот денечки такие замечательные стоят, выбраться на пикник куда-то с родными, с семьей, с друзьями можно. Но вообще я сразу тоже вспоминаю, что когда-то раньше в древности вот этой привилегией, да, вот чтобы выехать на пикник, достойна была только элита.
0: Тебе знаешь, не только... нравится это слово «вельможи».
1: Ты вспомнил, да, сразу?
0: Я его вспомнил.
1: Да, вот вельможи, но это немножко про другое. Вот тем не менее, я вспоминаю о том, что все-таки собиралась на такие мероприятия только элита.
0: Знать.
1: Постепенно, очень-очень, почему-то не очень быстро, а медленно, вот все-таки превратился вот этот вариант в такой вот демократичный отдых, когда действительно любой может позволить себе выбраться куда-то на природу, прихватить с собой что-нибудь вкусненькое, конечно же,
0: и собрать
1: компании.
0: Мусор обратно, пожалуйста.
1: Вот про мусор это вообще отдельная тема, мы про него пока не говорим, но уже достаточно говорили, я думаю, все наши слушатели это знают.
0: Ой, пикник — это что-то нечто. Вообще, что самое интересное, когда находишься на природе, у тебя так разыгрывается дико просто аппетит. Мне кажется, даже самая такая еда, которая не особо-то была тобою, так сказать... отделена вниманием, одним словом, становится самой, мне кажется, просто вкуснейшей. И даже, мне кажется, дети на природе употребляют абсолютно все просто. Потому что энергия тратится, во-первых. Ну и, во-первых, конечно, чистый свежий воздух. Если найдете такое, конечно, хорошее место, уютное. Кстати, ну в городе у нас есть ботанический сад. Если
1: мой
0: вот
1: любимый,
0: брать столицу,
1: кстати,
0: да, дорогие друзья, можно выбраться даже туда и на эти выходных устроить хороший пикничок.
1: Именно. А пикничок должен быть и в хорошей компании, еще раз повторюсь, и обязательно с чем-нибудь вкусненьким. Вообще пикник, да, такой такое коротенькое слово, но оно имеет французское происхождение. Это как раз-таки говорит о том, что когда люди собирались вместе выехать на природу, это подразумевало, что каждый из них брал с собой что-нибудь вкусненькое, какую-то любимую еду.
0: Конечно, конечно. И, в принципе, сейчас то же самое. Так, идем дальше. Еще сегодня отмечается день рождения детской коляски. Да, дорогие друзья. Очень вообще интересный предмет, я так могу сказать. Ты знаешь, сейчас современные коляски выглядят максимально странными. Они очень маленькие. Мне кажется, бедный детеныш, ребеныш, прям очень-очень плохо помещается даже в этой коляске. А вот если вспоминать наши коляски, которые были у нас в детстве, мне кажется, то там еще килограммов 20 картохи помещалось бы рядом с ребенком. И все это можно было увезти. Серьезно говорю.
1: Да, первые, конечно, коляски отличались очень сильно от сейчас. Сейчас уже современных,
0: новых. Там такая была бешеная
1: новых
0: проходимость этих колясок.
1: Иногда
0: места
1: в коляску,
0: много.
1: Да, можно было сразу двух детей вот уложить.
0: Да, наверное, с таким же расчетом все делалось.
1: Конечно. Но сейчас все, конечно, немножечко по-другому. Главное, чтобы вот тому самому малышу, для которого выбирается коляска, было комфортно.
0: Я сейчас просто максимально удивлен, потому что многие родители выбирают вот эти вот новомодные коляски, где вот, знаешь, наверное, только, как это объяснить, только вот маленькая спина ребенка помещается, а ноги уже свисают внизу. Вот. Но главное, она выглядит стильно, модно.
1: Ну нет, я тоже за то, чтобы коляски были удобными. Это в первую очередь. Ведь вообще жизнь малыша за пределами дома, конечно же, вот и продолжается по большей части в коляске, в той самой удобной, комфортной, какой-нибудь яркой.
0: А еще,
1: чтобы
0: ты знаешь,
1: было действительно прям приятно.
0: Мы вот из этих колясок вырастали, а потом дед или батя просто вот возил, вот клянусь, килограммов 50, наверное, вот картохи вот в этой же коляске. Она выдерживала, все было хорошо.
1: Ну, кстати, да, часто.
0: Да, какие-то просто максимально мощные были в наше время коляски.
1: Использовали еще, да, для чего-то другого, для перевозки
0: коляски
1: каких-то вещей.
0: Да-да-да, именно так. Или на балконе просто пылилось. В общем, вот так.
1: Да, так, друзья, но тем не менее праздник есть, и действительно этот праздник, ты знаешь, немного такой, мне кажется, окутан даже какой-то заботой, потому что выбор коляски это всегда тоже очень ответственно для родителей. Так что да, вот такой вот тоже хороший праздник.
0: А, еще напоследочек, Международный день суши. Это, кстати, вот роллы, наверное, большей частью даже не сами суши, очень популярная сейчас еда даже в городе Душанбе, дорогие друзья, очень много мест, где можно суши и роллы попробовать. А, и многие даже прям вот подсели просто вот на это очень, очень интересное блюдо. Я, знаете, немножко прикалываюсь над теми людьми, в том числе и над своей супругой, которая тоже обожает суши. Я говорю, в принципе, зачем, когда у нас есть свое собственное блюдо? Это плов, это тоже суши, там тоже рис.
1: Люди делятся, да, на разные категории. Кто-то предпочитает одну кухню, кто-то другую. В любом случае, ты знаешь, я знаю интересный факт. Вообще принято считать, что суши и роллы — это их родина, страна восходящего солнца, но так на самом деле это не так.
0: Давай.
1: Потому что вот что касается роллов, это да, там
0: это
1: все США, понятно,
0: наверное.
1: Это Япония. А
0: не
1: вот
0: Япония.
1: Что касается, да, суши, сейчас как раз сегодня международный день, их придумал человек, да, который является американцем, и он действительно придумал это самое блюдо, сделал из него какой-то вот этот легендарный кулинарный шедевр, и выложил это, кстати, все у себя на странице. Именно вот благодаря ему говорят, что обрело оно мега популярность. И сейчас действительно люди прям делятся на фанатов, тех, кто прям очень-очень их любит, и на тех, кто равнодушен.
0: Знаешь, это очень хороший маркетинговый ход — продавать вкусно рис, дорогие друзья. Я так считаю.
1: Именно вот благодаря ему говорят, что обрело оно мега популярность. И сейчас действительно люди прям делятся на фанатов, тех, кто прям очень-очень их любит, и на тех, кто равнодушен.
0: Знаешь, это очень хороший маркетинг.

0: какую-то, либо,
1: либо
0: заказать.
1: Найти гармонию в душе.
0: Гармонию. Почему вот, кстати, нет? Гармонию даже искать, наверное, не придется, если будет пикник, а на пикнике будут там суши, еще какие-то вкусняшечки. Вот согласись, тут и гармония проявится.
1: Ну, я
0: проявится.
1: Хорошую такую картину представил, но я не представил себя здесь, в офисе Лола при этом, понимаешь, да?
0: Согласна.
1: Понимаешь намек?
0: Здесь
1: лучше тебе уже, да, прекратить эти разговоры.
0: Представить себе. Но это все для того, чтобы наши слушатели тоже представили себя где-то, возможно, запланировали что-то интересно. Вот тогда и гармония будет,
1: ну
0: и все будет хорошо.
1: Вот и Фархот, и мне у нас с Фархотом гармония. Самое правильное применение риса — это приготовить из него вкусный плов. Какие суши, какие роллы! Правильно, Фархот. Согласен. Когда есть плов, мне кажется, вкуснее рис уже приготовить нельзя. Скажем так.
0: Ох, здесь я соглашусь, пожалуй. Я тоже бы выбрала плов, если бы вот на одной чаше весов был он, а на другой суши.
1: Она в нашей компании сегодня!
0: Да, именно так. Но я знаю людей, которые ты знаешь.
1: Я тоже знаю.
0: Вот,
1: я уже
0: буквально прям
1: 17 лет знаю этого человека.
0: Вот, горы готовы свернуть ради того, чтобы вот заказать какой-то сет этот вкусненький, суши, роллы, и поесть, и насладиться их вкусом. Поэтому пусть так и остается. Каждому свое.
1: Ты знаешь, это, по-моему, еще и по наследству передается, потому что у меня и дочка тоже это любит. Это ужас, дорогие друзья. Их надо отправить мне в Японию, по-моему. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку. У нас вот тут стартует курс валют, реклама и другая полезная информация и полезные рубрики, в том числе и музыкальные. Потом возвращаемся мы к вам.
2: Курби Асур, Дар Азия Плюс.
3: Курби расми асори хориджирони сбат ба сомони ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз 100 драми ярмани 2.52 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 98.2 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 1000 суми узбекӣ 77.1 дирам ва 1 злоти лаҳистон 2.53 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 франки швейцарӣ 11.70 дирам, 1 евро 10.76 дирам, 1 долари амрикоӣ 9.28 дирам ва 1 рубли русӣ 12.18 дирам арзиш дорад. Нависандаи маъруф Лев Толстой як сухани ҷолибе дорад. Хушбахтӣ ин нест ки ҳама чизе ки дилат хост он коро кунӣ, балки хушбахтӣ он аст ки ҳамин кореро ки анҷом медиҳӣ дӯст дорӣ. Акнун фикр кунед ки он кору амалу фаъолияте ки шумо имрӯз доред, онро дӯст медоред ё ин фақат барои маоши хуб аст.
2: Курби Асур дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, чихупки-баху, Ромат. Гул, офтоп, апшу, бозаллергия.
9: О, Ромазиза, и лоджаш хаст аллергия. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яъне?
9: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
10: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединенные кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард. Ҳангоми хариди маҳсулот ба маблағи зиёда аз 299 сомонӣ бо иштирокчиёни иқдом ID-код гиред ва соҳиби имкони бурд шавед.
11: Як шарик – як ID-код. Ду шарик – ду ID-код.
10: Дар иқдом беш аз 30 ҷоиза: iPhone 16 ва 17 Pro Max, техникаи маиши, телевизори 75 дюйма ва шоу-ҷоиза сафар барои ду нафар ба Миср.
11: Маълумоти бештар paykar.dj ба рақами 44000.
12: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
13: омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки

0: Коротко о главном.
1: В Узбекистане действуют 400 компаний с таджикским капиталом. США и Иран подтвердили подписание меморандума о взаимопонимании. Все московские аэропорты из-за крупнейшей атаки украинских беспилотников закрыты. В Душанбе пройдет праздник музыки. Житель Москвы распилил «Мерседес» надвое, не сумев договориться с экс-женой. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Тотаруна. Радабандии тарунагуи тоджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.
4: روی صحنه چقدر مشقت هست، افتیدن و از نو راست شدن هست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زولیخا محمدشاهیوا می سراید.
5: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت. گریه ها

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: یک
3: ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه محض همین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر را در مارافون لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود طی کند. طی کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد را در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق العاده را طلب میکند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
4: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
5: Но это не точно.
6: Друзья, еще раз всем привет. Может быть, кто-то только что присоединился к нам. Ну, а у нас уже точка опоры. И сегодня обсудим один интересный эффект. Кстати говоря, и называется он тоже интересно, эффект доктора Фокса. Или образовательное обольщение. Это когнитивное искажение, при котором харизма, уверенность и выразительность оратора создают иллюзию глубочайших знаний. Из-за этого слушатели высоко оценивают выступление, даже если его содержание просто абсурдно, противоречиво или даже полностью бесполезно.
7: Ну и вот суть знаменитого эксперимента. В 70-м году исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета провели скандальный эксперимент. Ну и вот профессиональному актеру Майеру Фоксу поручили прочитать лекцию о применении математической теории игр в образовании. Он не был специалистом в этой теме, ему дали вырванные из контекста бессмысленные абсолютно научные фразы. Ну вот актер, конечно же, его проинструктировали вести себя максимально харизматично, использовать юмор, теплоту, жестикуляцию, уверенный тон, обильно, конечно же, сбадривать речь,
6: да,
7: нигилизмами всякими и противоречиями. Аудитория, состоящая из 55 профессионалов, психиатров, психологов и педагогов, оценила лекцию как превосходную. Слушатели буквально были уверены, что получили ценные знания и искренне, конечно же, наслаждались выступлением не профессионального, конечно же, какого-то ученого, а просто актера.
6: Вот так, друзья. Да, действительно, оказывается, эффект все-таки работает, потому что внешняя привлекательность, приятный тембр голос, уверенный вид спикера – автоматически переносит его позитивные черты на качество его слов.
7: Ничего ж себе.
6: Да, также вот имеет место быть перезагрузка эмоциями. Это такая завораживающая подача, она отвлекает внимание, рациональное критическое мышление у людей отключается, уступая место первому положительному впечатлению. Ну и иллюзия компетентности – это когда сложные термины в сочетании с красивой жестикуляцией создают такое некое ложное ощущение того, что вы сталкиваетесь с экспертом высокого уровня.
7: Ну вот как не попасть на удочку, друзья? Чтобы защитить себя от манипуляций, псевдогуру, инфо-цыган, во время прослушивания лекций или докладов старайтесь применять следующие шаги. Оценивайте факты, а не подачу. Задавайте себе вопрос, а что конкретно нового я сейчас узнал, если убрать шутки, примеры из жизни и красноречие? Какой-то стендап. Ищу, конечно же, пруфы и опыты. Вот это тоже надо искать. Проверяйте квалификацию оратора, его реальные достижения и практический опыт. Ну и смотрите на суть, друзья. Определяйте форму, убедительность и содержание. Доказательная база должна быть. Если ее нету, то, по-моему, вас просто обманывают, но при этом еще и за деньги.
6: Да, еще и за деньги. И действительно, ты знаешь, эффект удивителен тем, что, как мы уже сказали, вот такой вот скандальный был, да, действительно, эксперимент, потому что обычно эксперименты проводят просто на каких-то, да, желающих. То есть это люди обычные, и действительно какие-то обычные вещи происходят. А тут все-таки были специалисты в какой-то области, у которых есть знания,
7: даже
6: есть
7: психологи,
6: опыт, есть, да, дипломы, то есть, да, все это специалисты, которые послушали, по сути, вообще ни о чем какую-то лекцию. Это был всего лишь нанятый актер. Ничего нового, естественно, тем более какого-то такого, чтобы что-то новое они узнали, он им не рассказал. И тем не менее, все они как один согласились с тем, что это было полезно, интересно, это было классно. Вот так, к сожалению, друзья, и в нашей жизни до сих пор происходит.
7: Согласитесь, когнитивное искажение еще присутствовало в том, что мало того, что он все красиво и понятно и интересно все это рассказал, он еще и выглядел красиво. Ты понимаешь, встречают-то все-таки по одежке. Вот знаешь, еще одно такое когнитивное искажение, с которым тоже нужно бороться, друзья. Потому что внешний вид не всегда говорит о человеке, о его качествах. Но, оказывается, мы воспринимаем, когда видим опрятного человека в дорогом костюме, может быть, с каким-то хорошим парфюмом, человека. И сразу принимаем уже его как положительного человека, хорошего, который нам подарит нужные и важные знания. Ну, не всегда так, друзья. Так что вот так, помните об этом, задавайте себе вопросы и вырабатывайте то самое мышление, которое нам необходимо, как критическое мышление, дорогие друзья, правильно так его назвать, чтобы не попасться на удочку инфо-цыган. Ну а мы, друзья, делаем остановку. Прямо сейчас у нас стартует реклама и музыка в эфире «Азия Плюс». Совсем скоро вернемся и проспойлерим очередную интересную тему сегодня. Снова отправимся в мир кино.
1: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Омудаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи мега чипс дар сомонаи мега чипс нуқтатиҷи ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94888888 фирист. Иқдом ҳар روزی جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار می‌گردد. مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تیجی.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: طبیعت را. Впереди еще половина дня. Это будний день. Сядь в эфире «Азия. Дыхание». Ведущий Андрей Соколов и Лола Абдуназаров. Мир энергии и веселья. И встряхнут рутину. Будешь сиять до самого...
1: Включай энергию. Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
3: Осторожно, спойлер.
1: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
4: Возвращаемся к вам, друзья. Еще раз желаем
5: не только мы возвращаемся.
4: Дня. Да, почему не только мы возвращаемся? Сначала возвращаемся только мы.
5: Да, да, да. Просто тут такие крики были. Ура, наконец-то! Да,
4: он возвращается! Мы тоже обсуждаем что-то. Вот Андрей сейчас об этом и говорит. Я просто была очень рада, потому что я поклонница этого мультфильма. И мне действительно очень хочется посмотреть очередное такое приключение, продолжение уже получается. Да, мы говорим про Шрека. Шрек возвращается. И студия Universal представила дебютный трейлер уже пятой части культовой анимационной франшизы «Шрек».
5: Что самое клевое, к озвучке главных героев вернулись все ключевые актеры оригинальной трилогии. Майк Майерс вновь подарит голос Шреку. Эдди Мерфи, Ослику, конечно. Ну и Камерон Диаз, Фионе, дорогие друзья. Вот так вот. Слушай, я даже не знал, что там Камерон Диаз есть. Эдди Мерфи, да, 100%. Майерс, да. А вот Диаз не знал, правда.
4: Что?
5: Простите меня.
4: В самой первой части даже говорили, да. И были слухи о том, что она послужила прототипом той самой
5: Серьезно?
4: Принцессы. Конечно.
5: Как ты и все голос... хорошо знаешь.
4: Да, я же сказала, я поклонница. Да. Но вот что касается трейлера, друзья, он уже вышел, можете его посмотреть. Он начинается с книги сказок, как обычно, пересказывающая оригинальную историю Шрека, Фионы и осла самого первого фильма.
5: Это Убирайтесь из моего год. Болота!
4: Да, вам здесь не рады, это факт. Осел перебивает повествование и заявляет, что пришло время для смены имиджа. И, возможно, именно этим объясняется слегка изменившийся анимационный стиль сказочных персонажей.
5: Серьезно? Он тебе сделал пластическую операцию, Шрек? Что ж такое?
4: Немножечко по-другому уже. Друзья вновь путешествуют.
5: Пластическая операция, пластическая хирургия дошла и до сказочного мира, друзья.
4: Я думала, ты скажешь и до ослов, и до осла, вот конкретно в этом случае.
5: Спорить не буду.
4: Ну, в общем, друзья вновь путешествуют по волшебной стране. Они сталкиваются с великаном, стражем порядка, жутковатым снеговиком, пародирующим Олафа, кстати, из «Холодного сердца». Это интересно.
5: Слушай, это какой-то будет стёб, по-моему, над всеми остальными мультфильмами из Диснея.
4: Не совсем. Ты знаешь, нет. Герои также встречают Пряню, того самого, который прикрепил себе уже две мармеладные пуговицы. Да, и вот такой он теперь очень-очень
5: богатый Пряня.
4: Да, и трейлер завершается сценой в тюремной камере, куда попадают все-таки Шрек, Фиона, их детки и осел. Вот почему и
5: а
4: что,
5: где
4: кстати?
5: Супруга ослика такая красивая, дракониха.
4: А, вот тебе что самое интересное.
5: А, путь, кстати, вот этой пятой части на экран оказался очень извилистым. Изначально фильм, конечно, анонсировали на 1 июля 2026 года, затем перенесли на 23 декабря 2026 года. И лишь позднее студия утвердила окончательную дату 30 июня 2027 года. Ну, надеемся, совсем скоро уже можно будет увидеть. Таким образом, «Шрек 5» выйдет спустя 17 лет после предыдущей главы «Шрек 4» навсегда, увиденный в свет, вышедший в свет, точнее, в 2010 году. Вау!
4: Да,
5: ничего ж себе, сколько они ждали.
4: Года,
5: копили просто все, вот,
4: да,
5: чтобы
4: очень,
5: жахнуть так хорошенько в пятой части.
4: Очень много прошло времени, мне кажется.
5: У меня вопрос, Лола, я узнаю там Шрека или нет? Или это будет совершенно другой персонаж?
4: Не переживай, все в порядке будет, узнаешь.
5: Ты Шрека, трейлер видела, кстати?
4: Я начала смотреть, к сожалению, интернет не позволил мне сделать это.
5: Обязательно
4: до конца,
5: посмотрим с тобой
4: но
5: трейлер.
4: Но да, мы вместе еще можем посмотреть.
5: Вау.
4: Я очень люблю этот мультфильм, люблю все его шуточки абсолютно, люблю какие-то высказывания персонажи, которые действительно частенько потом становятся, знаешь, крылатыми фразочками, выражениями. Помню какие-то вот эти интересные моменты, потому что я его неоднократно пересматривала. И, кстати, может быть, кто-то из наших слушателей тоже является поклонником, поэтому, друзья, ждите. Совсем уже
5: ну
4: скоро.
5: Ну что, в конце месяца, друзья, мы уже увидим Шрека. Нет, не увидим. Мы через
4: и
5: год увидим.
4: Году,
5: через
4: да,
5: год.
4: В следующем.
5: Я понадеялся, что в этом перенесешь
4: в этом
5: на 2027-й.
4: Будем, да, наслаждаться пока только трейлером.
5: Все, у меня сейчас слезы польются. Вот выйдем из эфира, я буду плакать.
4: Держись, держись, друг. Все в порядке. Главное, что он выходит в свет, мы его увидим, мы его посмотрим. Это вот самое главное.
5: Хорошо, дорогие друзья, ждем целый год. Ну а потом Шрек 5 на экранах, на больших экранах. Обязательно в кинотеатре, мне кажется, это сделайте, не дома. Да. Вот именно в кино. Вот потому что на большом экране это будет смотреться, ну, просто максимально прям достойно, красиво, ярко. Так что да. Ну а мы, друзья, делаем остановку.
4: А до этого давай еще раз напомним, пока у нас есть время, что красиво, ярко, как ты сказал, максимально еще и будет проходить наш фестиваль. И музыкально, конечно. Автор Retro and News Card, друзья, совсем уже скоро, уже в субботу мы будем ждать всех вас. Любителей авто особенно, друзья, приходите, там столько всего интересного. И выставка машин будет, конечно, как и каждый год. Можно будет прям окунуться в прошлое, посмотреть на эти ретро-автомобили. И новиночки, автоновиночки тоже, я думаю, порадуют обязательно. И различные зоны у нас там будут, где можно будет провести интересное время всей семьей. И, конечно же, концерт, которого тоже многие ждут.
5: Да, абсолютно верно, дорогие друзья. Все это такое некое сочетание автомобильных культур разных поколений, дорогие друзья, музыки, само собой, тоже разных поколений, ну и такого, знаете, семейного тепла, потому что фестиваль все-таки наш семейный. Всегда мы призываем, чтобы вы брали обязательно и детей, ну и всех своих знакомых, родственников, друзей и приходили вместе огромной большой компанией. Будет весело, интересно, задорно, как и всегда. Да, ну естественно, без подарков от наших партнеров тоже не обойдется, друзья, действительно.
4: Будут конкурсы.
5: И на конкурсы будут и со сцены, и вне сцены от наших партнеров. Все это будет проходить там. Можно и вкусно даже покушать, классно пофотографироваться, так сказать, знаете, напитаться хорошей музыкой, потому что все артисты придут и будут петь исключительно вживую, друзья. Это будет просто максимально классно. То есть энергия будет изливаться просто из каждой локации, которая будет представлена на фесте. Так что приходите, наслаждайтесь, проведите время клево, дорогие друзья. Тем более это суббота. Я думаю, суббота вечер. Самое время потратить ее на хороший фест.
4: Хороший
5: вместе с
4: семейный
5: Азия+.
4: Такой да. праздник, действительно, конечно. После которого вы получите массу положительных эмоций, впечатлений. А если еще пофоткаетесь, так еще и какие замечательные.
5: На целый год.
4: Конечно же, эмоции и на память вот эти вот оставшиеся фотографии.
5: Друзья, стартуем мы в 17.00. Это вот время. Это, конечно же, оперка, 800-летие Москвы, площадь. Приходите туда. Там будут уже автомобили вас ждать. Можно будет присесть в них, сфотографироваться, просто посмотреть, узнать, кстати, историю у самих хозяев этих автомобилей, потому что они с удовольствием рассказывают, делятся, где, когда этот автомобиль был приобретен, кто был его хозяином когда-то очень много лет назад. Какая у него история в целом? Все это там вы сможете узнать на месте. 17.00, стартуем, друзья. Ну, а сам концерт у нас намечен на 20 часов, друзья. Получается, 8 часов вечера. Так что вот так. Ну, я думаю...
4: Ждем всех, ждем.
5: Конечно.
4: Да, обязательно, друзья, встретимся, очень надеемся с вами на фестивале. Ну, а до этого встретимся, конечно, в следующем часе «Второго дыхания». Кстати, будем мы уже продолжать открывать не одни. С нами сегодня будет у нас прекрасная гостья. Это архитектор, дизайнер с 15-летним стажем, а также преподаватель и руководитель образовательного центра «Асл Групп». Поговорим о профессии дизайнера интерьера, о сложностях, о плюсах, о каких-то современных тенденциях. Все это обязательно будет уже в следующем часе, поэтому не пропустите.
6: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
7: Когда хочется оставить все позади и начать заново, звучит хит «I Run» от «Heaven». Эмоциональная музыка о силе двигаться вперед.

0: Дар маркази Савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон. То мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Хосила зикри худой аст, камоли хамакас. Он чи би зикри худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиколи пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони мухаббати шумо ба хам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاته. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Хужанде сегодня пройдет международная торгово-инвестиционная ярмарка. Таджикистан вошел в топ-50 самых безопасных стран мира. Все московские аэропорты из-за крупнейшей атаки украинских беспилотников закрыты. Далее подробности этих и других событий. В Худжане сегодня во второй половине дня откроется международная торгово-инвестиционная ярмарка «СУГД». По данным «СУГДПресса», в рамках мероприятия ожидается участие более 500 зарубежных инвесторов, предпринимателей, официальных делегаций из 20 стран мира. Свою продукцию и инвестиционные возможности представят более 200 компаний предприятий Сагдийской области. Участники смогут ознакомиться с выставочными стендами компаний, принять участие в переговорах и форматах B2B и B2G, а также подписать меморандумы, соглашения и контракты у сотрудничестве. Программа мероприятия включает тематические панельные дискуссии и презентации регионов стран-участниц. Вечером сегодня запланировано посещение историко-культурного комплекса Калай-Худжан, знакомство с достопримечательностями города, торжественный прием от имени председателя области, а также концерт мастеров искусств региона. Москва подверглась крупнейшей с начала войны атаке украинских беспилотников. На подлете к городу перехвачено не менее 200 дронов. Все московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский закрыты. Отменены свыше 500 рейсов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, нескольким беспилотникам удалось достичь нефтеперерабатывающих заводов. Телеграм-канал опубликует кадры пожара и густого черного дыма над городом после атак. В соцсетях пишут, что дроном был атакован рынок Садовод, где работает много граждан Таджикистана. Таджикистан вошел в число 50 наиболее безопасных государств мира в обновленной версии глобального рейтинга миролюбия. Таджикистан в списке этого года занял 47 место. Индекс оценивает уровень миролюбия и безопасности в 163 странах и территориях мира. При составлении рейтинга эксперты учитывают 23 показателя, объединенные в три крупных направления. Это внутренние и внешние конфликты, общественная безопасность и защищенность, а также милитаризация. Самой миролюбивой страной мира вновь признана Исландия, которая удерживает лидерство уже 19-й год подряд. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Россия в рейтинге заняла последнее 163-е место. В числе аутсайдеров также Судан, Конго, Украина и Израиль. Это страны, затронутые войнами, вооруженными конфликтами или серьезной политической нестабильностью. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Подгузники Unicorn с инновационной технологией скорее ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Всем привет, уважаемые друзья! Снова с вами «Второе дыхание». Врываемся в эфир, чтобы просто пожелать вам приятного дня. Ну и также провести беседу с нашими замечательными гостями, которые приходят именно в третьем часе, чтобы рассказать о себе, рассказать о своей профессии, в целом рассказать какую-то интересную новость. Вообще мы любим гостей и частенько принимаем в нашей студии. И сегодня день наш не исключение, дорогие друзья. Кто же в гостях, Лола?
1: Да, мы уже проспойлерили,
0: кстати. Да, конечно, само собой, в социальных сетях, да.
1: И в соцсетях, и до ухода на новости. Мы уже говорили, что у нас сегодня прекрасная гостья в гостях. Зовут ее Мехарбану Тахирзаде. Mm-hmm. Она архитектор, дизайнер с 15-летним стажем, преподаватель и руководитель образовательного центра Assel Group. А еще для меня это гость, особенно тем, что это моя одноклассница. Mm-hmm. Практически, можно так сказать. На самом деле мы учились в параллельных классах, но у нас был один классный руководитель на два класса.
0: Классный,
1: да. И это нас сближало частенько. У нас были совмещенные уроки, поэтому, да, вот все-таки нас так объединило, что вот практически одноклассница.
0: Ну, у нас тут не только беседа, а еще и встреча одноклассников,
1: да,
0: сегодня намечается.
1: Да, вот получается где-то и так. Но на самом деле поговорим о профессии дизайнера интерьера, о том, как стать востребованным специалистом, о современных тенденциях проектирования, типичных ошибках при ремонте, а также о том, какие знания и навыки действительно необходимы для успешного старта в профессии.
0: Мехарбану, добро пожаловать!
1: Привет!
2: Здравствуйте.
1: Добро пожаловать!
2: Здравствуйте, Лола! Здравствуйте!
0: Здравствуйте,
2: наши слушатели. Спасибо за приглашение. Я очень рада быть вашей эфирной. И, конечно же, есть некоторые волнения, но я думаю, благодаря вашей поддержке, благодаря вашему вот этому позитиву, сейчас у меня все это пройдет.
1: Обязательно пройдет, я в этом просто уверена, знаю это тебя очень давно, поэтому да, давай выдыхай, расслабляйся, да, будет такая теплая беседа у нас. Но вообще, да, давай немножечко сначала про себя, буквально в нескольких предложениях, чтобы наши слушатели все еще понимали, да, куда мы будем двигаться и о чем конкретно сегодня будем говорить, ну и потом уже немного про профессию дизайна интерьера.
2: Отлично. Хочу сказать, что я уже лет 15 работаю в этой сфере. Начинала свою карьеру как архитектор, а потом попозже я занялась также и дизайном. Начинала свою карьеру в проектном институте, что считаю это даже правильным, потому что я так думаю, что каждый студент, который заканчивает университет, должен все-таки проработать в проектном институте. Uh-huh. А потом со временем меня пригласили в частную организацию, где я до недавнего времени работала. И работала под руководством самого грамотного, можно сказать, архитектора. Он также был главным архитектором города Зухриддинов Сироджиддин. Он является автором самых лучших проектов нашей республики, таких как и парламент, и национальная библиотека, и Касримилат. В общем, и последний наш проект – это был парк Истиклол, где сейчас mm-hmm. проходят все наши вот эти мероприятия. И мне вот посчастливилось поучиться у него. Со временем мне очень было близко учить людей. Мне захотелось учить людей именно как правильно мыслить, как правильно логически расставлять, делать остановку в планировке. В общем, и все исходя из сценария жизни людей. И с этим у нас родилась идея открыть свой образовательный центр Assel Group при поддержке моего нынешнего директора Фаруха Зухриддинова, который является сыном нашего покойного директора.
0: Ну, вообще, понятное дело, что сегодня кругом строительство и просто идет семимильными шагами. Это можно обратить внимание, просто посмотрев на улицу Душанбе. Понятное дело, что профессия востребована сейчас дизайнера. Но насколько востребовательна эта профессия? Какие интересные перспективы ждут человека, который захочет заняться, допустим, дизайном?
2: Сегодня эта профессия вот в данный момент востребована как никогда. И этот строительный бум, он наблюдается не только у нас в Таджикистане, но и за пределами. Почему я также коснулась и предела нашей республики, потому что мне также попытало счастье также поработать и с интерьерами других стран, потому что у них есть еще и другие свои законы перепланировок, у нас есть свои законы перепланировок. В общем, и люди все чаще начали понимать, что грамотное проектирование он позволяет экономить время, во-первых. Он позволяет экономить деньги и нервы, особенно во время ремонта. Вот. Кроме этого, уже люди начали по-другому относиться к жилью. Если раньше они относились к жилью как просто место жительства, то сейчас они понимают, что это пространство там, которое соответствует их образу жизни. Mm-hmm. Что у каждого, например, должен быть свой уголок в этой квартире, свое место, например. Да. И тут уже подключаются дизайнеры, которые помогают им в этом.
0: Но вот к вам приходит человек, вы какой-то вот, не знаю, собираете анамнез, да, вот обычно приходит человек к врачу, говорит, болит здесь, вот тут стреляет, вот тут я хромаю. И вы как, вот собираете все эти данные, потом говорите, вот такой вам дизайн подойдет?
2: Или да, как? Самое главное – это анализировать сначала будущую квартиру при помощи заказчика. Мы задаем обязательно много вопросов. Сценарий жизни, сколько людей в этой квартире проживает, сколько, как часто гости к ним приходят, есть ли домашние животные или нет, mm-hmm. есть ли фрилансеры, например, в этой квартире, тоже мы mm-hmm. должны понимать, что тут должно быть рабочее место, да? Все должно учитываться. Mm-hmm. Вот. Как часто они выезжают в поездки, мы понимаем, что должно быть место для хранения чемоданов, такие как гардероб или, например, хозяйственный шкаф. Вот. Анализируя каждое из этого, мы уже понимаем, с чем работать. Вот именно этим отличается хороший дизайнер от, я не буду говорить не хорошего, а просто от новичка, который начинает уже общаться с заказчиком на уровне, какой выбрать диван или уже какие материалы для отделки выбрать.
0: Но вот главный стереотип заказывать дизайнера или заказывать работу дизайнера дорого. Вот главный стереотип, это правда или нет?
2: Все зависит, конечно, от вашего бюджета. Угу. Вот что я вам хочу сказать. Есть, конечно, несколько типов заказа дизайна. Есть полный пакет, то есть с 3D-визуализацией и техническим проектом. Но чаще всего у нас также есть и другой пакет, как технический проект. Вот, сюда входит перепланировка, чертежи, расстановка электрики, сантехники и угу. планы потолков, допустим, угу. какой-нибудь дизайн потолков. Это все на чертежах в 2D-виде. Вот. А есть еще третий пакет, самый-самый бюджетный, где человек просто говорит, я знаю, где мне нужны эта электрика, мне просто дайте хорошую перепланировку. У нас заказчики приходят с разным бюджетом, и мы предлагаем им альтернативу.
1: Угу. Какие-то все равно варианты, да?
2: Есть варианты.
1: Ну и не потом так, чтобы, запрос да, уже директор, тоже, да?
2: Чтобы заказчик не сбежал.
0: Да, ну а в чем я сэкономлю, запросом, если да. я закажу дизайнера, зависит. Работу дизайнера? Я могу на чем-то сэкономить или нет?
2: Да, во-первых, сэкономить свои нервы. Угу. А, во-вторых,
0: вы то есть прорабом будете говорить вы?
2: Прорабом будем говорить мы.
1: Это важно,
2: и, кстати. Во-первых, во-вторых, мы отвечаем за свои проекты. Например, если где-то, например, вы увидите наш косяк, ну, в том месте, например, там нужна была розетка, а здесь мы забыли.
1: Как это недоработка, да?
2: Как это недоработка, то здесь уже мы расплачиваемся, можно сказать, и своими нервами, и своими как бы финансовыми сторонами, в общем. Да, это, во-первых, самое вот, дорогое – это нервы.
1: Я согласна. Сейчас это действительно очень важно.
0: И время.
1: И, да, время, чтобы сэкономить, и нервы. Люди действительно, мне кажется, готовы платить за это. Ну, спасибо, Михрабунович. Скажи, пожалуйста, вот какой все-таки главный навык нужен будущему дизайнеру интерьера? И нужно ли для этого иметь какое-то специальное, может быть, художественное или архитектурное образование?
0: Или чувство вкуса да. вполне достаточно.
2: Да-да-да. Начну с того, что многие думают, что вообще дизайн интерьера – это просто умение рисовать. Но mm-hmm. на самом деле это работа с логикой. Логикой решения именно в интерьере. Он постоянно решает такую задачу, как бы удобнее было жить в этой квартире, mm-hmm. чтобы, например, люди не пересекались в узких проходах, не сталкивались, чтобы не проходили через грязную зону, через кухню или проходить, например, в своей комнате. Mm-hmm. У нас очень-очень, я смотрю, например, на наших планировки, у нас очень большие холлы и нет, например, грязной зоны.
1: Это да, большая да, ошибка. В новостройках частенько.
2: Но что сейчас. Я хочу сказать? С другой стороны, я не могу также ругать проектировщиков. Почему? Потому что они исходят из стандартных планировок. Mm-hmm. А потом каждая планировка Например, одна планировка не может, например, двум людям подходить, потому что у каждого есть свои сценарии жизни. Например, в одной квартире будет жить просто семейная пара временно, а в другой будет, а в такой же квартире будет жить, например, семья уже с детьми,
1: большая,
2: допустим.
1: Да,
2: семья. Там уже сценарий жизни другой, и мы уже распределяем все это по-другому. У меня как раз таки были такие проекты, три одинаковые планировки были, и совсем разные были потребности от заказчиков. И получилось совсем три разные у меня перепланировки. Кто-то сказал, что ну возьми, готовы же есть, дай. Я говорю, нет, ну здесь вот, например, трое детей, а вот здесь просто живет женщина со своей дочерью, такая же планировка. А в другом просто, говорю, человек купил, чтобы сдать. Это совсем разные сценарии.
0: Согласен с вами. А бывает такое, что вот приходилось отговаривать от какой-то, вот, знаете, кринжатинка есть такая у нас одна большая, когда эти огромные просто люстры гигантского размера пытаются повесить, потом вот эта лепнина огромная из гипсокартона и так далее. То есть вот эти вот вещи, которые, в принципе, уже давным-давно вышли из моды, которые, в принципе, уже сейчас не нужны, вот бывали такие случаи, когда вам приходилось просто отговаривать людей? Вам, не надо вам это.
2: Именно с декором у нас не было проблем.
0: С декором?
2: Потому что, да, они соглашаются. Чаще всего у нас бывают споры именно с планировкой, когда из однокомнатной квартиры заказчик требует трехкомнатную. Естественно, мы понимаем, что здесь у нас появляются глухие комнаты. И появляется момент, нет, все лучше нашим гостям, пусть гостиная будет с освещением, но пускай спальня или детская будет
0: без окон.
2: Без окон. Вот тут начинается реально спор, нужно тут иметь очень такие вот твердые аргументы, чтобы объяснить заказчику. Но у меня был такой в опыте, что прям вот, ну, заказчик совсем не хотел слышать. Ну, пришлось такое сделать уже. Пришлось.
1: То есть уже все, да, стоял на своем.
2: Чаще всего, конечно же, они прислушиваются, но есть такие вот упрямые, которые нет, вот я хочу вот это, и все. Ну, мы говорим хорошо.
0: Вот сейчас очень многие семьи в целом, когда хотят купить квартиру, сейчас думают, а вот сколько квадратов должна быть квартира, в которой действительно будет уютно и комфортно находиться? То есть давайте рассчитывать на семью, пример. Где есть...
1: Ну, семьи тоже разные.
2: Семьи разные бывают.
0: Ну, да. Двое детей, к примеру говоря, так, возьмем стандартные размеры, да, семьи. Двое детей, один представитель или два представителя старшего поколения, бабушка или дедушка, папа, мама и двое детей. Какая квадратура нужна сейчас, чтобы максимально себя вот комфортно чувствовать?
2: Я вот сейчас развею вам миф того, что квадратные метры здесь не важны. Здесь важны расположение окон. Почему? Потому что для каждой комнаты должно быть окно. По вашему запросу я уже вижу не менее 4-5-комнатную квартиру. 4-5-комнатные в наше время, если взять по нашим СНИПам, по нашим стандартам, оно уже не менее 150 квадратов. Уже. Потому что мы также, я также, как и архитектор, мы же проектируем дома, правильно? У нас есть свои нормы и правила. Допустим, уже в 5-комнатных квартирах уже сама гостиная не менее 24 квадратов. Это у нас норма,
1: тоже
2: которая
1: стандарт,
2: не пройдет,
1: да?
2: Экспертизу. Да? Уже, представляете, 24 квадрата, и там уже комнаты по 20, по 16, по 18. В общем, если все это, конечно же, суммировать, и получается как раз-таки до 150 квадратов. Но я еще раз повторю, что уже квадратные метры – это уже как бы неправильно считать именно квадратные метры. Неправильно. Главное, чтобы был сценарий, и... Если мы объединяем, например, кухню-гостиную, например, для некоторых людей, говорят, для них не принципиально иметь отдельную гостиную, у них есть большая кухня, причем в больших квартирах уже кухня
0: вот
2: уже не маленькая,
0: такая,
2: да, получается студия, кухня-гостиная. Когда они требуют кухню-гостиную, когда к ним не приходит так много гостей.
0: Или приходят... И когда они сами не готовят много.
2: Много, да. А также, например, к ним приходят, ну, чисто друзья, например, или там
0: и
2: маленькая,
0: такая,
2: да, получается,
0: рода
2: студия, кухня-гостиная. Когда они требуют кухню-гостиную, когда к ним не приходит так много гостей.
0: Или приходят... И когда они сами не готовят много.
2: Много, да. А также...

0: два раза в год, на Иди Рамазон и Иди Хурбон.
1: Ага, только по большим праздникам, да, получается?
0: Где они могут одну комнату сделать мобильной, например, там будет раскладной диван, допустим, и уберут диван, получается, целая комната, постелят дастархон и могут... Например,
2: давайте я с другой стороны, наверное, все-таки подойду к этому вопросу. Хорошо, если квадраты не важны, ладно, но если реально квартира маленькая, как мне визуально ее немножко расширить? Может быть, цветовая палитра здесь должна присутствовать или что-то еще? Расскажите.
0: Да, тут тоже немаловажно это. Самое главное в маленьких квартирах не заставлять квартиру именно глухими стенами. Mm-hmm. Я предлагаю каждый раз альтернативу с раздвижными перегородками стеклянными. Mm-hmm. Во-первых, уже у меня появляется воздух, у меня появляется как бы не такого тяжелого такого в интерьере, да, чтобы главное проходил воздух и обязательно будет инсоляция хорошая в этой квартире. Потом зонирование. Зонирование, чтобы вот это зонирование, оно, есть разные вот эти вот моменты зонирования, мебелью, освещением, бывает зонирование, вот как я сказала, перегородками, а также просто шторами. Мы как раз таки вчера, у меня был урок в нашем образовательном центре, мы увидели как раз таки картинку, где зонировали именно шторами, и было это очень даже прекрасно. Вот, когда вы открываете шторы, например, между двумя, допустим, зонами, да, у вас получается большое пространство. Вот. А когда закрываете, то уже, конечно же, получается деление на зоны. Меньше, да. И да, обязательно в маленьких квартирах, не в маленьких, ну, для больших семей, где они считают, что их квартира поменьше, мы обязательно предлагаем цветовую гамму делать светлую. Полы, двери, потому что светлые цвета, они как раз-таки раскрывают пространство.
1: Тоже
0: кроме этого,
1: да,
0: кроме этого, в нужных местах мы добавляем декор в виде зеркал, потому что зеркала тоже визуально, они расширяют пространство.
1: Вот твой ответ на твой вопрос. Теперь ты знаешь,
2: куплю,
1: да,
2: себе квартиру 16 квадратов и повешу зеркало.
1: Везде.
2: И будет 24.
1: Везде, да. И главное, чтобы...
0: Нет, не везде, зеркал тоже не должно быть много.
2: Да, ты знаешь, что? Самая, наверное, беда, это когда их много, их потом придется еще и отмывать, понимаешь? Это дело не очень приятное.
0: В нужных местах,
2: да,
0: чтобы были зеркала.
2: В нужных местах. Друзья,
1: что?
2: Мы,
1: да,
2: сделаем
1: общение, но сделаем чуточку
2: остановку
1: позже.
2: Конечно. Кстати, зададим вопрос по поводу непосредственно самого образовательного центра, где все-таки научиться стать дизайнерами. Но это, я думаю, мы сделаем после рекламы.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон Едора и реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурудинав, Дар Азия Плюс.
3: Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
8: Ёр-ёр, сурудест шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарони ёр-ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Коротко о главном.
1: В Узбекистане действуют 400 компаний с таджикским капиталом. США и Иран подтвердили подписание меморандума о взаимопонимании. Все московские аэропорты из-за крупнейшей атаки украинских беспилотников закрыты. В Душанбе пройдет праздник музыки. Житель Москвы распилил Мерседес надвое, не сумев договориться с экс-женой. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
4: Не переживай, есть выход.
3: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдумов. Назарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
4: Второе дыхание. Включай энергию дня.
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
5: Ну что, дорогие друзья, дизайн – это очень важная составляющая, это целое искусство, дорогие друзья, чтобы вы могли себя максимально комфортно чувствовать в том помещении, где вы живете, работаете, творите или что-то создаете. И вот по этому случаю у нас сегодня, мне кажется, очень важный гость. Сегодня у нас в гостях Мехрабану Тахирзаде, архитектор, дизайнер с 15-летним стажем работы. Но помимо того, что это действующий, практикующий дизайнер, этот человек еще и преподаватель. Она преподает в образовательном центре ASL Group, дорогие друзья. И вот вопрос, мне кажется, немаловажный. Расскажите немного о вот этих курсах. Что вы преподаете студентам? Как происходят эти занятия? И вообще, как попасть к вам? Вдруг, если кто-то хочет получить определенное дополнительное образование для себя.
6: Буквально несколько месяцев назад мы получили как раз-таки лицензию. Мы лицензированы образовательный центр и получили лицензию на преподавание именно дизайн интерьера и также архитектурную грамотность. Кроме этого, мы, конечно же, также преподаем программы, непосредственно которые связаны с архитектурой и вообще строительством. У нас также есть курсы по авторскому надзору в строительстве. Вот, мы сейчас преподаем одному из потоков, который уже второй месяц с нами обучаются. Вот, и мы в основном делаем акцент как раз-таки не на просто обучение программ, это потому что неправильно. Мы даем нашим студентам мыслить правильно, логически, чтобы у них было пространственное мышление, проектное мышление. Это очень важно. Конечно же, любую красивую картинку можно скачать с Pinterest.
7: Например, сейчас да.
6: Сейчас да. И, например, многие говорят, я вас Pinterest возьму, дам, например, мастерам, они мне это все сделают. Но этот мастер не знает твой сценарий жизни. Насколько, допустим, та или иная картинка, она будет тебе подходить по сценарию. А вдруг, например, он не просчитает где-то розетку, допустим, да? Это все должно на чертежах быть. Мы преподаем не просто теорию, мы также выезжаем и на практику. То есть мы знакомим своих студентов также и с практическими такими навыками. И на уроках у нас есть и проектирование, и эргономика, что это немаловажно. Что такое эргономика? Это удобное
7: расположение,
6: да? Удобное как бы нахождение себя в интерьере. Потому что невозможно, чтобы, например, та же инсталляция была в узком пространстве, где ваши плечи будут касаться стен, допустим. Это все должно быть эргономически, все правильно расставлено. Этому всему мы учим. Где конкретно должны быть розетки? Например, бывает такое, что к нам заказчики обращаются, делайте нам много-много розеток. Я говорю, мы вам сделаем розетки, но они будут логически работать. То есть, да, розеток сейчас намного больше, чем, например, раньше делали в советских домах. Почему? Потому что все это делается для комфорта. Все это рассчитывается, например. Допустим, особенно нужно большее внимание уделить именно кухне. Дать в том или ином месте, например, определенную розетку, чтобы потом дальше мы не тянулись с удлинителями или около рабочего стола. Поэтому все это мы заранее обговариваем сначала с заказчиком вот этот сценарий их жизни, делаем расположение мебели, и этому всему я вот как раз-таки учу на своих курсах по дизайну интерьера. Вот, и, конечно же, также есть у нас курс «Архитектурная грамотность». Mm-hmm. К этому меня побудила, честно говоря, эта идея мне дала заведующая кафедрой архитектуры Саира Рустамовна. Она также является моим устодом, она мне преподавала в нашем университете. Вот. Почему? Потому что многие студенты, когда заканчивают университет, у них нет вот этого практического навыка. Mm-hmm. И им приходится как бы начинать с нуля. У них есть вот эта база, да, университетская.
7: То есть всё в теории.
6: Всё в теории mm-hmm. есть. А сесть и сделать грамотный проект, они боятся, и приходится там одного попросить, второго попросить. Я вот, честно говоря, когда сама начала свою карьеру, я начинала именно с этого. Мне пришлось потратить 2 года там у кого-то кусками спрашивать, mm-hmm. понимать, где-то самой подучиться. Вот. А здесь мы, например, на этом курсе можем за 2 месяца дать именно вот особую главную базу в практической работе архитектора. Кроме этого всего, мы также можем порекомендовать наших лучших студентов на какую-то, например, организацию. Потому что к нам часто звонят наши же друзья, коллеги, порекомендуйте нам архитектора, нам нужен дизайнер-чертежник. В общем, и мы можем, конечно же, рекомендовать наших же студентов. То есть, как бы обеспечить также работой.
7: Угу. Вообще, вот ты сказала, вот, что да. Сейчас, извини, угу. Ты сказала, что очень часто, да, вот новички, те же самые студенты, они боятся да. браться за какой-то заказ, да. Но вот все-таки какие навыки должен освоить этот самый студент, чтобы уже уверенно начать работать и чтобы это были реальные заказчики?
6: Чаще всего боятся те студенты, которые умеют работать на программе, но у них нет проектного мышления. Угу. То есть приходят, я умею работать там, допустим, на 3D Max, я умею работать на AutoCAD, был у нас такой опыт, да, с теми, которые заканчивали в других частных вот таких вот образовательных центрах. В общем, когда им даешь проект, у них нет проектного мышления, вот это вот логически, откуда эта цепочка должна начаться. Мы также учим их нормам, есть нормы, правила. Особенно для архитекторов это очень-очень важно, а для дизайнеров интерьера это обязательно вот это вот тоже эргономические вот эти вот мышления, да, и композиционные мышления. Почему именно, например, часто видят, что когда вот красивую картинку, я себе такую же сделаю сейчас, mm-hmm. и все будет у меня хорошо. Это большая ошибка копировать чужую работу. Почему? Потому что он не понимает, почему вот на этой картинке это работает, а он скопировал, у него это не работает. Почему не работает? Он должен понимать композицию, он должен понимать функционал вот этого. Почему эта цветовая гамма ему не подошла, он потом уже поймет. Вот этому, потому что нет вот этой логической цепочки с нуля. Он просто научился работать на программе. Ему дали, и он просто вот...
5: Но, вы знаете, еще ступорит. Искусственный интеллект влезает вообще сейчас, во все да. работы дизайнеров. В целом, графические дизайнеры сейчас уже, мне кажется, страдают, и даже некоторые вещи создают с помощью ИИ. А как это в сфере дизайна это работает?
6: Я хочу сказать так, что искусственный интеллект очень хорошая вещь. Я тоже частенько к ней обращаюсь, но я хочу сказать, что ни один искусственный интеллект, он не заменит ни дизайнера, ни архитектора.
5: Ну, проектировщика тем более.
6: Проектировщика тем более. Потому что все равно задает задание ему человек, правильно? И ему вот этот вот как бы бриф, да, можно сказать, ему нужно настолько дословно все это написать, чтобы он выдал себе картинку. И то этого мы не получаем. В той же, например, планировке. Я вот часто вижу вот эти вот посты в соцсетях. Ой, теперь дизайнеры не нужны. Смотришь на эту планировку. Там, например, дверь упирает, например, 2 входные двери уже появляются в планировке, откуда 2 входные двери, допустим. Или комнаты глухие, 2 кухни откуда-то появляются. То есть искусственный интеллект, он просто помогает вам. Он просто может вам какой-нибудь толчок дать. Или уже вашу планировку, которую вы сами создали, он может вам просто красиво оформить всего лишь. Да, мы тоже пользуемся, но не полностью. Нельзя полностью доверяться искусственному интеллекту. У него нет логики.
5: Как вы сказали, то, что некоторые студенты, которые, в принципе, хорошо закончили данные курсы, как я понимаю, могут даже найти уже работу. А в целом, что после окончания получает студент? Может, какой-то сертификат, рекомендацию? Что в целом?
6: Да, конечно. Мы после окончания курсов и после исполнения дипломной работы мы выдаем сертификат. Но я думаю, что сертификат, в принципе, это не самое главное. Потому что самое ценное, то, что получает студент, это знание, это системное, системное понимание профессии и уверенность в своих силах. Мне очень нравится, да, вот так вот побуждать своих студентов. Некоторые из них бывают, вот у меня сейчас пропало желание, у меня нет мотивации. Хорошо, почему пропало желание, почему нет мотивации, мы это вместе обсуждаем и начинаем уже работать именно над этим. Потому что если вы пришли на этот курс, да, вы зачем-то же пришли на этот курс? А почему выгорание? А, оказывается, потому что вот это. Хорошо, давайте мы с вами поработаем. Давайте, вот, если вы, бывает так, что человек застрял на чем-то и думает, что у него не получится. Я говорю, вы всегда можете обратиться ко мне. Я в сети, например, кроме, конечно же, ночи, мы ночью должны отдыхать, чтобы как бы мозги на завтрашнее утро они работали хорошо. Вот, мы стремимся к тому, чтобы наши выпускники понимали, как создается проект. От первой встречи с заказчиком и до реализации объекта. Поэтому после окончания курса, если человек чувствует, что он способен самостоятельно работать над каким-то проектом, развиваться в профессии, я считаю, что это и есть главная задача наших вот этих вот курсов, чтобы мы понимаем, что мы выполнили свою задачу.
7: А вот скажи, пожалуйста, мне кажется, вопрос многих интересует, как быстро потом выпускник может начать зарабатывать в профессии, вот после обучения?
6: Скажу так, что наша профессия, вот, что архитектор, что дизайнера, это такая профессия, что мы должны постоянно себя развивать. Мы постоянно должны смотреть, вот эта насмотренность. Несмотря на большой стаж, вот эти вот, я даже знаю наших больших архитекторов, да, моих устодов, они до сих пор ищут себя, смотрят. В общем, и мы в первое время можем помочь нашим студентам взять какой-то проект. Так и было, когда до нашего образовательного центра я работала тоже преподавателем в другом образовательном центре, тоже преподавала дизайн. В общем, и там студенты были со мной на связи, и я им помогала первоначально. И, как говорится, когда они хотя бы один проект самостоятельно сделают, хотя мы даем такую возможность при дипломной практике, у них есть дипломная работа, и когда еще вот берутся за работу уже настоящего проекта, и можно сказать, что уже они могут все равно в себе вот эту уверенность развить. Но, конечно же, они не должны останавливаться на самообразовании, то есть постоянно смотреть, изучать.
7: Все время быть, да,
6: все в процессе. Все время быть в процессе. Даже говорю же, вот у меня, вот как вы сами озвучили, да, 15-летний стаж, но все равно я постоянно смотрю проекты зарубежных архитекторов, зарубежных дизайнеров. Я с некоторыми из ними даже ВКонтакте. Есть знаменитые такие вот дизайнеры, как Никита Зуб, он из Питера. Есть Наталья Соло, она из Москвы. Я часто с ними общаюсь, мне просто интересно. Их вот эти вот законы посмотреть, например, да, перепланировок. И я же говорю, что тоже рискнула и поработала с квартирами в Москве. В общем, молодец, несколько проектов какая. Тоже есть в Москве, и вроде бы было одобрено по их законам.
7: Вот всегда нужно самообразовываться.
6: Самообразовываться, не останавливаться.
5: Есть ли мечта воплотить в жизнь какой-то особо интересный интерьер?
6: У меня мечта, ну, в своей практике, правда, много интерьеров мы воплотили в жизнь, а так, я бы, честно, хотела бы свою большую квартиру именно в национальном нашем таджикском стиле воплотить. Мне очень нравятся наши национальные орнаменты, но не каждый соглашается, хотя предлагаемые иногда, но не каждый соглашается к этому. И поэтому мне бы хотелось именно свое гнездышко, ну не правда гнездышко, а вот большое
5: гнездо.
6: Именно в национальном стиле было, да.
7: Чтобы было колоритно, красиво.
6: Да, но не так сильно. Ну, не так сильно, в современных тенденциях, но с акцентом на национальные такие вот орнаменты и колориты.
5: Смотрите, какая интересная штука. Вот я нашел дизайнера, хорошо, все замечательно, я его позвал к себе домой, и вот и говорю, вот, пожалуйста, сделайте мне вот это. Как я могу понять, что передо мной реально компетентный человек?
7: Хороший дизайнер, кстати, вот, может, есть даже какой-то лайфхак.
6: Давай. Да, хороший дизайнер, он задает очень много вопросов. Но вопросы должны быть именно логические, вопросы должны быть про вашу жизнедеятельность, ваше как бы ваш сценарий жизни, сколько количеств людей будет жить в этой квартире, что вы хотите видеть в этой квартире, например, и потом уже в конце, когда он уже для себя вот этот сценарий, бриф вот этот вот для себя уже в голове сделал, да, уже построил, вот, а потом уже в конце начинаются вопросы про стилистику, про цветовую гамму. А новички часто, не просто новички, а те, которые не имеют проектного мышления, можно сказать, которые вот просто умеют делать 3D-визуализацию, картинку. Они сразу начинают про стиль, про цветовую гамму и, например, какой, допустим, диван выбрать. Это уже сразу можно задуматься об этом, потому что... Диван выбрать, наверное, вы и сами сможете.
7: Да, это
6: А грамотно сделать планировку. Мы вообще, на нашем менталитете мы очень много любим мест хранения. Это очень важно для наших планировок. Поэтому даже задача дизайнера думать об этом. Я всегда своим студентам говорю, когда вы берете какой-то проект, вы сделаете так, как будто это ваша квартира.
7: Для себя, да.
6: Вы как будто живете. Сделайте так, что вы член семьи вот этого вашего заказчика. И тогда вы поймете, что именно ему нужно и что он хочет. И я уверена, на 90% чаще всего получается очень даже удачные планировки. Где-то, возможно, будут некоторые корректировки, но в основном вы попадете в точку.
7: И в целом все будут довольны. Да. Ну вот и еще вопрос. Ты как человек с опытом, скажи, пожалуйста, какие все-таки современные тренды в дизайне интерьера останутся актуальными надолго, чтобы наши слушатели тоже сейчас это понимали, а какие все-таки уже, может быть, не в тренде или очень быстро уходят, чтобы вот был какой-то ориентир?
6: Я считаю, что в основном в тренде, именно в декоре, все равно остаются природные материалы, такие как деревянные поверхности, все равно какие-то... Сейчас вот очень даже многие выбирают... Такой стиль, как ваби-саби, как джапанди, очень востребовано стало. Почему? Потому что он теплый. Теплый цвет, но он более востребованный, чем холодный, во-первых. Также в тренде останется вообще самый главный материал, который в интерьере нужен, это освещение. Это естественное освещение. Оно никогда не выйдет из моды, можно сказать.
5: То есть элементарно и в наших окна.
6: Окна, да. Чего не хватает чаще всего в наших планировках, чаще всего. И если уж на то пошло, то всегда будут в тренде стеклянные перегородки. Всегда они будут в тренде. Вот. И самое главное, чтобы знать, где это применять. Всегда будет в тренде у нас такая отделка, как мраморная отделка, например.
5: Ну, то есть натуральные, вот. Это всё в любом случае камень, да, металл даже, дерево. То есть всегда останутся актуальными.
6: И, конечно же, цветовая палитра постельная, она никогда не надоедает. Постельная цветовая палитра, она никогда не надоедает. И вот это все, вот эта яркость, пышность, она рябит в глазах. Вот это вот все.
7: От этого устаешь, да?
6: Устаешь, да. Визуальный шум.
5: Забраковали дизайн нашей студии, я так понял.
6: У вас очень даже хороший дизайн вашей студии. Кстати, в интерьере не должно быть более 3, максимум 4 цветовых гамм. Ну, более всего 3. У вас как раз-таки в вашей студии, у вас все в порядке.
7: У нас хорошо. Но времени, к большому сожалению, у нас очень мало остается. Михрубонуша, пожалуйста, нам напоследок еще посоветуй что-то вот людям, которые очень мечтают стать дизайнерами, дизайнером интерьера, но пока, возможно, боятся, не решаются сделать вот тот самый первый шаг. Что можешь ты им сказать?
6: Самое главное – не бояться начинать. Вот эта вот боязнь, она чаще всего людей и останавливает. Да. И не ждать такого идеального момента. Идеальный момент именно тогда, когда вы уже в голове у себя заложили, что вы хотите стать этим, научиться этой профессии. Но при этом важно понимать, что дизайн интерьера – это не картинка, это логика, это, кроме логики, это еще эргономика, а также и работа в программах. Мы потом закрепляем наши вот эти знания в работе в программах. Поэтому нужно искать качественное обучение, развивать насмотренность. Это очень-очень важно для любого человека, который будет в этой профессии. И неважно, будете ли вы уже с архитектурно-строительным образованием, это неважно. В моей практике были люди совсем разных направлений. Естественно, для архитекторов и строителей это... Эта профессия, она будет даваться намного легче, потому что у них есть какая-то база, но также у меня обучались и врачи, и юристы, и домохозяйки, и кого только у нас не было. И многие из них уже работают на фрилансе или на кого-то уже. и уже успешные давно дизайнеры. Поэтому настоящий профессиональный рост, он начинается тогда, когда теория начинается именно с реальной работой.
7: Спасибо большое. Спасибо. Ну и еще минуточку удели, пожалуйста, тому, как же прийти на эти курсы, где найти,
6: обращаться. Наш центр Asvel Group находится по адресу Айни-16Б. Мы находимся в здании Пайкар, которое на голубом экране. Можно озвучить наши контактные телефоны 55-55-06-777. Вы позвоните, и мы вас с удовольствием запишем или дадим дополнительную информацию, ответим на все ваши любые вопросы.
5: Сколько длится обучение, если не секрет? Потому что люди многие заняты, и хотелось бы знать, сколько это будет.
6: Это тоже немаловажно. Да. Наше обучение длится 3 месяца. Это экспресс-курс, но в этом экспресс-курсе мы охватываем именно чисто такую вот практическую часть, которую мы можем дать студенту, и каждый раз, и по каждому предмету у нас есть домашнее задание, чтобы они закрепили свои знания. Mm-hmm. Это очень-очень важно. Вот это вот у нас был такой вопрос, зачем домашние задания нужны? Я говорю, оно нужно, чтобы у вас была насмотренность. Когда я даю домашнее задание, я не говорю, ищите с интернета. Я говорю, ходите по городу, это все можно найти вокруг себя.
5: Вот по поводу тех материалов, которые вокруг нас. У нас тут такое сообщение интересное. Вот, пожалуйста, посоветуйте ученикам, которые учатся на дизайнеров, чтобы они использовали те материалы, которые есть в наличии на рынке, а потом приходится очень долго ждать месяцами. Работа стоит.
6: Да, вот я согласна с этим вопросом. Спасибо за вопрос нашему слушателю. Я уже с первых дней говорю нашим студентам, что обязательно изучайте наш рынок. Ходите, у нас очень много сейчас выбора, у нас очень много отделочных магазинов, у нас очень много магазинов с освещением. Не нужно просто брать с бухты-барахты, например, да, какую-нибудь люстру, которую потом в итоге невозможно будет найти, а применив другой, например, элемент освещения, у вас просто интерьер потеряется. Ходите в магазины, смотрите, требуйте у них каталоги. Если нужно, даже можно их покупать. И хороший дизайнер, он всегда будет развивать себя. Он не будет сидеть и ждать, и копаться только в интернете. Мы должны, если мы работаем на наш рынок, мы должны именно изучать наш рынок. Это очень важно.
5: Спасибо большое. Ну, вам желаем удачи, конечно же, новых побед, достижений и в целом, конечно, благодарных учеников.
6: Спасибо вам большое.
7: Конечно, и учеников, и новых проектов, и так, чтобы, знаешь, прям, глаза горели, и хотелось творить. Это действительно немаловажно, но я знаю тебя давно, я уверена, что еще что-то более грандиозное мы услышим, увидим. Поэтому, да, всяческих успехов, всего самого наилучшего, и приходи к нам в гости.
6: Спасибо большое, ребят, спасибо, что уделили мне время в вашем эфире, мне было очень приятно. И спасибо за ваши вопросы, мне тоже было очень интересно на них отвечать. В общем, вам также удачи желаю и успехов.
5: Спасибо большое. Ну что, друзья, мы на сегодня завершаем эфир, времени не остается совершенно на сегодня. Всем вам удачи, вернемся, как всегда, завтра в 11 часов 10 минут, будем снова на посту. Всем второго дыхания.
7: Да, отличного продолжения дня желаем, друзья, и прощаемся с вами ненадолго, ровно до завтра в это же самое время. Пока-пока.
3: Реклама «Дар Азия Плюс». Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: –
0: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسول.
8: رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
9: Two Colors. Софи Дуо и Крис Десаранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water». Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Софи Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.

0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
1: Добрый день. С новостями к этому часу. В студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В стране обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Таджикистан и Турция расширяют сотрудничество в области рынков капитала и исламского финансирования. Отечественные дзюдоисты приступили к подготовке к главным международным турнирам сезона. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе по председательству вице-премьер-министра Усмонали Усмонзода в очном и дистанционном форматах состоялось заседание Республиканского штаба по своевременной подготовке отрасли экономики и социальной сферы страны к устойчивому и эффективному функционированию в осенне-зимний период 26-27 годов. На заседании отмечалось, что руководителям министерства ведомств, а также исполнительным органам власти областей, городов и районов даны конкретные поручения по планированию и формированию запасов продовольствия, эффективному использованию электрической и тепловой энергии, обеспечению их бесперебойного производства и поставок, накоплению и рациональному использованию угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. В городах республики были созданы оперативные штабы и утверждены соответствующие планы мероприятий. Отмечается, что в настоящее время начался этап планирования формирования запасов продовольствия и топливных ресурсов, включая уголь, дрова, малосернистый мазут, горюче-смазочные материалы, а также противогололедные средства. В Стамбуле состоялась программа обучения и обмена опытом между таджикскими и турецкими представителями банковской и финансовой сфер, сообщает агентство по ценным бумагам и специализированной регистрации Министерства финансов Республики. Программа была организована при координации Турецкого агентства по сотрудничеству и координации и университета Сабахатина Заима в Стамбуле. Ее целью стали укрепление профессионального потенциала, расширение международного сотрудничества, а также изучение передового финансового опыта Турции. Сборная Республики по дзюдо приступила к подготовке к главным международным турнирам сезона. Учебно-тренировочные сборы проходят в Рамитском ущелье под руководством нового главного тренера команды Ираклия Узнадзе. Впереди у наших дзюдоистов насыщенный календарь соревнований. Так, в конце сентября команда выступит на турнире по дзюдо в рамках Азиатских игр в Японии. Затем в Баку в октябре состоится чемпионат мира среди взрослых, который станет одним из главных стартов года. Также в октябре в Душанбе впервые пройдет Junior Grand Prix, а в декабре столица примет престижный турнир World Judo Masters. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармиосоиш бахар як хонадон.

0: Коротко о главном.
1: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Таджикистан и Турция расширяют сотрудничество в области рынков капитала и исламского финансирования. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в республике. В Казани проходит заседание саммита «Россия-АСЕАН». Отечественные дзюдоисты приступили к подготовке к главным международным турнирам сезона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: со Алтар Тоҷикистон 15.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. Президент Республики Эмомали Рахмон направил поздравительные телеграммы эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль-Тани и премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу. Президент поздравил руководство стран в связи с посреднической ролью в процессе достижения мирного соглашения между Ираном и США. По словам президента, достигнутые договоренности способны создать прочную основу для обеспечения всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке, укрепления международной безопасности, устойчивого социально-экономического развития и дальнейшего продвижения миротворческих инициатив. Глава государства также подчеркнул приверженность республики мирному урегулированию всех разногласий посредством переговоров и диалога и приветствовал достигнутые дипломатические соглашения. Председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению госимуществом Султон Рахимзода и представители малазийской компании Mega Fortus Group обсудили перспективы сотрудничества в сферах промышленности, логистики, производства, торговли, развития современной инфраструктуры, свободных экономических зон, а также создания совместных предприятий. Представители малазийской компании намерены создать в Таджикистане производственные мощности и наладить выпуск защитной продукции, упаковочных материалов и другой промышленной продукции для обеспечения внутреннего рынка и последующего экспорта на региональные и международные рынки. В Казани проходит саммит «Россия-АСЕАН», пишет ТАСС. Участники встречи обменяются мнениями по наиболее актуальным вопросам международной региональной повесток дня и рассмотрят основные достижения стратегического партнерства между Россией и странами АСЕАН, а также поставят новые задачи в сферах политики и безопасности, торговли, инвестиций и гуманитарного взаимодействия. По итогам планируется подписать 4 документа. Отметим, что Ассоциация государств АСЕАН – это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Она создана в 1967 году, и в нее входят 11 стран. Триста девочек в Бохтаре в возрасте от 6 до 12 лет приняли участие в фестивале футбола и блиц-турнире в рамках программы развития женского футбола. Проект реализуется с целью популяризации женского футбола в стране, изменения общественного восприятия этого вида спорта и привлечения девочек к регулярным занятиям футбола. Кроме того, программа направлена на создание равных возможностей для детей. Для юных спортсменок была подготовлена насыщенная программа, включавшая футбольные эстафеты, игровые упражнения, также мини-матчи. Организаторы вручили девочкам медали, футбольные мячи и футболки. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Роллер, гармию осо иш, бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарвчаи Nitro Energy дар сомонаи Nitro нухтатиджей бакайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухтатиджей як зарвча, як имконият. Онро аз даст надеҳ.
0: رقم تلفن اداره رکلام
3: 41 41.
0: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
6: در است که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

0: Тарута Руна. Радабандии Тарунагуи Тоджики аз руи завку интихоби шумо. Та радиуи Азия Плюс.
1: Замона оханкхои навин дорад, ки касро эхсоси гуногу.

0: Коротко о главном.
1: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Таджикистан и Турция расширяют сотрудничество в области рынков капитала и исламского финансирования. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в республике. В Казани проходит заседание саммита «Россия-АСЕАН». Отечественные дзюдоисты приступили к подготовке к главным международным турнирам сезона. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 3.5
5: 3.5 миллиард дархости ҷустуҷӯ дар як рӯз аз ҷониби Google коркард мешавад. Барои муқоиса, шумораи умумии корбарони интернет дар аввали соли 2025 556 миллиард кас буд. 263 миллиард тан ҳанӯз ҳам офлайнанд. Ва боз як далели ҷолиб, google.com, youtube.com ва facebook.com ҳанӯз ҳам дар радабандии сомонаҳои сертаваҷҷӯҳ ва бештар мавриди истифода қарор дошта дар мақомҳои ифтихорӣ қарор доранд.
4: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Радио Азия Плюс.

0: سینما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلام
5: 41 41 Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Один из самых частых вопросов мам и пап – когда мой ребенок должен начать говорить? Правда в том, что каждый малыш развивается в своем темпе, но есть ориентиры, на которые стоит обратить внимание. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже к году большинство детей произносят свои первые осознанные слова «мама», «папа», «дай». К полутора годам словарный запас ребенка обычно составляет около 10-20 слов. К двум годам ребенок начинает соединять слова в простые фразы «хочу пить», «дай мячик». Важно помнить, не все дети начинают говорить одинаково рано. Кто-то активно болтает уже в полтора года, а кто-то раскрывается только в два. Это не всегда повод для беспокойства. Но есть ситуации, когда консультацию специалиста лучше не откладывать. Например, если к году ваш малыш не реагирует на свое имя и не пытается общаться жестами. Если к полутора годам у него нет ни одного понятного слова. Если в два года ребенок не использует простые фразы или кажется, что он плохо понимает обращенную к нему речь. Причины задержки речи могут быть разными, от особенностей развития до проблем со слухом. И чем раньше родители обратятся к педиатру, неврологу или логопеду, тем проще будет помочь малышу. Ну и самое главное – разговаривайте с ребенком как можно больше. Читайте книги, комментируйте свои действия, пойте песни и отвечайте на его попытки общаться. Именно живое общение становится лучшим стимулом для развития речи. Берегите своих малышей и помните, каждый ребенок уникален. Но внимательность родителей помогает вовремя заметить то, что действительно требует поддержки. Ну а поддерживать комфорт вашего малыша во время движения и сна помогают подгузники «Совпремиум». Они нежные, ультрамягкие и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can't wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاته تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاته. بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Свыше 60 компаний представили медицинские технологии, индустрию красоты на выставке в Душанбе. Таджикистан за 5 месяцев года экспортировал сельхозпродукцию на сумму 32 миллиона долларов. Европейский инвестбанк открыл в Ташкенте представительство по Центральной Азии. Далее подробности этих и других событий. В международном экспоцентре Душанбе сегодня открылась международная выставка Interhealth and Beauty Таджикистан. В выставке принимают участие более 60 компаний из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. На выставке представлена продукция производителей медицинского оборудования и инструментов, а также фармацевтические компании. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметической продукции представляют средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Выставка также создает благоприятные условия для проведения презентаций, деловых встреч и переговоров, что позволит участникам найти новых партнеров и расширить деловые связи. Выставка продлится до 20 июня. Белорусский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого, пишет ТАСС. Новицкому вручили ноту протеста в связи с атакой украинского беспилотника на автобус в Брянской области, перевозивший детей. Республика Беларусь решительно осуждает этот бесчеловечный террористический акт, которому нет и не может быть оправдания, подчеркнул Воронков. До украинской стороны довели информацию о гибели гражданки республики, а также о шестерых пострадавших, среди которых пятеро детей. У некоторых тяжелые ранения, отмечает МИД Беларуси. Европейский инвестиционный банк официально открыл в Ташкенте свое региональное представительство по Центральной Азии. Церемония открытия прошла сегодня в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума. Европейский инвестиционный банк является финансовым подразделением Евросоюза и одним из крупнейших многосторонних банков развития в мире. В Центральной Азии Европейский инвестиционный банк работает с 2009 года. За это время были подписаны соглашения об операциях в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане, а также в Узбекистане. Общий портфель проектов банка по всей Центральной Азии приближается к 3 миллиардам евро. Инвестиции направлены на сферу транспорта, энергетику, водоснабжения, цифровую инфраструктуру и повышение климатической устойчивости. Среди ключевых направлений – поддержка Транскаспийского транспортного коридора, Рагузская ГЭС в Таджикистане, а также Камбарасинская ГЭС в Кыргызстане. Таджикистан с января по май экспортировал более 56 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму свыше 32 миллионов долларов. По данным Министерства сельского хозяйства страны, стоимость экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 5,5 миллионов долларов. Основу экспортируемой продукции составили овощи, свежие сушеные фрукты, бахчевые культуры, масличные растения и рыба. Кроме того, за этот период за границу было поставлено свыше 3 тысяч тонн муки и более 39,5 тысяч тонн хлопкового волокна. Общий объем производства сельхозпродукции в стране за 5 месяцев текущего года достиг свыше 11,5 миллиардов сомали. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай авали суатро роллер бароетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
2: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
2: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
4: Банго митулуй офтоб, вакти ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
5: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
2: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
6: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представили медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в стране. Таджикистан вошел в топ-50 самых безопасных стран мира. С начала года республика экспортировала сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». «Приехал, заработал, уехал». Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Басу ба Росси ва мубохи саху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс. Реклама дар Азия Плюс.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن. Танго Даркиевси.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на роллер.
6: Мегачипс харида, яке аз се сертификат ру ба маблағи 1000 сомони бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.диджей ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.диджей.
0: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте Excel.energy.com. Азия или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Рахами телефона и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дуст, ки дар шодию хам нист, дуст, зучи шави шад, ки хам худ хам уст. Хусрави Дехлави.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Суат дар Тоҷикистон 17.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Дараҷаи Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В Душанбе под председательством вице-премьера Усмонали Усмонзода состоялось заседание республиканского штаба по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Руководителям министерств и ведомств и исполнительным органам власти областей, городов и районов республики даны поручения по планированию и формированию запасов продовольствия, эффективному использованию электрической и тепловой энергии, обеспечению их бесперебойного производства и поставок, накоплению и рациональному использованию угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. Отмечено, что в городах республики созданы оперативные штабы и утверждены соответствующие планы мероприятий. Также отмечено, что в настоящее время начался этап планирования и формирования запасов продовольствия и топливных ресурсов, включая уголь, дрова, малосернистый мазут и горюче-смазочные материалы. Одновременно ведется подготовка к обеспечению предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом. Малазийская компания «Мега Фортис Групп» намерена создать в Таджикистане производственные мощности и наладить выпуск защитной продукции, упаковочных материалов и другой промышленной продукции для обеспечения внутреннего рынка и последующего экспорта на региональные и международные рынки. Об этом было заявлено на встрече председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султона Рахимзода с представителями данной компании. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах промышленности, логистики, производства, торговли, развития современной инфраструктуры, свободных экономических зон и создания совместных предприятий. В международном экспоцентре Душанбе проходит международная выставка «Interhealth and Beauty Таджикистан». В выставке принимают участие более 60 компаний из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. На выставке представлены продукция производителей медицинского оборудования и инструментов, а также фармацевтических компаний, отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметической продукции представляют средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Выставка также создает благоприятные условия для проведения презентаций, деловых встреч и переговоров, что позволит участникам найти новых партнеров и расширить деловые связи. Выставка продлится до 20 июня. Таджикистан вошел в число 50 наиболее безопасных государств мира в обновленной версии глобального рейтинга миролюбия. Таджикистан в списке этого года занял 47 место. Индекс оценивает уровень миролюбия и безопасности в 163 странах и территориях мира. При составлении рейтинга эксперты учитывают 23 показателя, объединенные в три крупных направления. Это внутренние и внешние конфликты, общественная безопасность и защищенность, а также милитаризация. Самой миролюбивой страной мира, по данным рейтинга, вновь признана Исландия, которая удерживает лидерство уже 19-й год подряд. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Таджикистан с января по май экспортировал более 56 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму свыше 32 миллионов долларов. По данным Министерства сельского хозяйства страны, основу экспортной продукции составили овощи, свежие сушеные фрукты, бахчевые культуры, масличные растения и рыба. Кроме того, за этот период за границу было поставлено свыше 3 тысяч тонн муки и около 40 тысяч тонн хлопкового волокна. Общий объем производства аграрной продукции в стране за 5 месяцев достиг свыше 11,5 миллиардов сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунаи аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестер بیار.
2: مادر جان چه خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
2: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj.
4: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа по

0: Коротко о главном.
1: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представили медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в стране. Таджикистан вошел в топ-50 самых безопасных стран мира. С начала года республика экспортировала сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Мавджи повари, баруи фавджи мартум. Шабонарус, радио и Азия Плюс.

Сочное. Восточное. Радио Азия Плюс.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان. آسیا پلیس.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе под председательством вице-премьера Усмонали Усмонзода состоялось заседание республиканского штаба по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Руководителям министерств и ведомств и исполнительным органам власти областей, городов и районов республики даны поручения по планированию и формированию запасов продовольствия, эффективному использованию электрической и тепловой энергии, обеспечению их бесперебойного производства и поставок, накоплению и рациональному использованию угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. Отмечено, что в городах республики созданы оперативные штабы и утверждены соответствующие планы мероприятий. Также отмечено, что в настоящее время начался этап планирования и формирования запасов продовольствия и топливных ресурсов, включая уголь, дрова, малосернистый мазут и горюче-смазочные материалы. Одновременно ведется подготовка к обеспечению предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом. Малазийская компания «Мегафортис Групп» намерена создать в Таджикистане производственные мощности и наладить выпуск защитной продукции, упаковочных материалов и другой промышленной продукции для обеспечения внутреннего рынка и последующего экспорта на региональные и международные рынки. Об этом было заявлено на встрече председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султона Рахимзода с представителями данной компании. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах промышленности, логистики, производства, торговли, развития современной инфраструктуры, свободных экономических зон и создания совместных предприятий. В международном экспоцентре Душанбе проходит международная выставка «Interhealth and Beauty Таджикистан». В выставке принимают участие более 60 компаний из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. На выставке представлены продукция производителей медицинского оборудования и инструментов, а также фармацевтических компаний, отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметической продукции представляют средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Выставка также создает благоприятные условия для проведения презентаций, деловых встреч и переговоров, что позволит участникам найти новых партнеров и расширить деловые связи. Выставка продлится до 20 июня. Таджикистан вошел в число 50 наиболее безопасных государств мира в обновленной версии глобального рейтинга миролюбия. Таджикистан в списке этого года занял 47 место. Индекс оценивает уровень миролюбия и безопасности в 163 странах и территориях мира. При составлении рейтинга эксперты учитывают 23 показателя, объединенные в три крупных направления. Это внутренние и внешние конфликты, общественная безопасность и защищенность, а также милитаризация. Самой миролюбивой страной мира, по данным рейтинга, вновь признана Исландия, которая удерживает лидерство уже 19-й год подряд. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Таджикистан с января по май экспортировал более 56 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму свыше 32 миллионов долларов. По данным Министерства сельского хозяйства страны, основу экспортной продукции составили овощи, свежие сушеные фрукты, бахчевые культуры, масличные растения и рыба. Кроме того, за этот период за границу было поставлено свыше 3 тысяч тонн муки и около 40 тысяч тонн хлопкового волокна. Общий объем производства аграрной продукции в стране за 5 месяцев достиг свыше 11,5 миллиардов сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово! Отлично сработали!
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
8: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры иқдоми бурди ҷоизаҳоро оғоз кард.
7: Ҳангоми панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
8: Мехоҳед хариди одиро ба имкони бурди ҷоизаҳои калон табдил диҳед? Ширкати Пайкар якҷо бо брендҳои Марс ва Объединённые кондитеры

0: ни до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. На дворе 21 век, но все еще находятся те, кто считает, что ранний брак – это нормально. Так принято. И редко кто задумывается о рисках и последствиях такого решения. Ранний или принудительный брак – это не просто семейное дело. Это риск для здоровья, образования и будущего женщины, а значит и для будущей семьи. Риски раннего брака, осложненная беременность, родов и риск материнской смертности, прекращение учебы, появление экономической зависимости, повышается вероятность домашнего насилия и изоляция от поддержки и друзей. Брак без согласия превращается в принуждение. Это разрушает доверие и часто приводит к трагедиям. Настоящая семья не строится на страхе. Что можно делать семьям? Давать дочери закончить школу, учебу. Обсуждать брак как проект двух взрослых людей, а не как решение старших. Если есть конфликт, привлекать уважаемых посредников, но не давить. Дорогие слушатели, уважение к старшим – это ваша ценность. Но уважение к младшим тоже является ценностью. Сильная семья там, где решения принимаются без принуждения. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радамандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com. DJ.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
4: Бару еще не дан.
5: Азия Плюс.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Один из самых частых вопросов мам и пап – когда мой ребенок должен начать говорить? Правда в том, что каждый малыш развивается в своем темпе, но есть ориентиры, на которые стоит обратить внимание. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже к году большинство детей произносят свои первые осознанные слова «мама», «папа», «дай». К полутора годам словарный запас ребенка обычно составляет около 10-20 слов. К двум годам ребенок начинает соединять слова в простые фразы «хочу пить», «дай мячик». Важно помнить, не все дети начинают говорить одинаково рано. Кто-то активно болтает уже в полтора года, а кто-то раскрывается только в два. Это не всегда повод для беспокойства. Но есть ситуации, когда консультацию специалиста лучше не откладывать. Например, если к году ваш малыш не реагирует на свое имя и не пытается общаться жестами. Если к полутора годам у него нет ни одного понятного слова. Если в два года ребенок не использует простые фразы или кажется, что он плохо понимает обращенную к нему речь. Причины задержки речи могут быть разными, от особенностей развития до проблем со слухом. И чем раньше родители обратятся к педиатру, неврологу или логопеду, тем проще будет помочь малышу. Ну и самое главное – разговаривайте с ребенком как можно больше. Читайте книги, комментируйте свои действия, пойте песни и отвечайте на его попытки общаться. Именно живое общение становится лучшим стимулом для развития речи. Берегите своих малышей и помните, каждый ребенок уникален. Но внимательность родителей помогает вовремя заметить то, что действительно требует поддержки. Ну а поддерживать комфорт вашего малыша во время движения и сна помогают подгузники «Совпремиум». Они нежные, ультрамягкие и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хардаур. Мошенгой хоси худро дорад. Хамай он горобошат дар кишваримо. Ретро энд нью карс фест бисписту шаш мутагид меконат.
3: Бистуми июн. Ассуати шонста.
2: Хамай шумуро. Бамайдони назди театри опера ва балети. Баноми сад ردینایی برای تماشای نمایش ماشین‌های قدیم و نو دعوت می‌کنیم.
3: گردش عمر ماشین‌های گوناگون و صاحبان آنها در یک مسیر.
2: فضای جالب، موسیقی گوارا، آزمون و ویکترین‌ها، وقت خوشی. شریک رسمی چوربینی افتا هلدینگ بین‌المللی وکتور. شریکان فریدوم بانک، روشون، گاریلا، مکتب درایوینگ 69 دهای گلزارد، اردوشان، کوسمولند، لیگ ربات‌ها.
3: Шарикон Бушан.
2: Мавати, Тачкейк, Покиза, Тавахона ССР, Арксануат, Вамилко.
3: Ретро энд нью карс фест, Бисбистушаш.
2: Пайвандин Наслхо, Ва техника.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Вау».
1: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на реплей.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами, телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Рахами телефони идораи реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
5: Сурудинав дар Азия Плюс.
7: Боз як кисаи тозаи аз зиндаги.
8: Ватан, ин хандаи тифлони шухи навқадам. Ҷон бар тан, нури имон, ниҳоят замини муқаддас. Вақте аз ватан мегуем, ҳарфу ҳиҷо аз таҳти дил гуфта мешавад. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستانی عزیز فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب می گویند و

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقمی تلفنی اداره رکلام 41 41.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». «Приехал, заработал, уехал». Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Радио «Азия Плюс». Барой Шунидан. «Азия Плюс».

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Один из самых частых вопросов мам и пап – когда мой ребенок должен начать говорить? Правда в том, что каждый малыш развивается в своем темпе, но есть ориентиры, на которые стоит обратить внимание. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже к году большинство детей произносят свои первые осознанные слова «мама», «папа», «дай». К полутора годам словарный запас ребенка обычно составляет около 10-20 слов. К двум годам ребенок начинает соединять слова в простые фразы «хочу пить», «дай мячик». Важно помнить, не все дети начинают говорить одинаково рано. Кто-то активно болтает уже в полтора года, а кто-то раскрывается только в два. Это не всегда повод для беспокойства. Но есть ситуации, когда консультацию специалиста лучше не откладывать. Например, если к году ваш малыш не реагирует на свое имя и не пытается общаться жестами. Если к полутора годам у него нет ни одного понятного слова. Если в два года ребенок не использует простые фразы или кажется, что он плохо понимает обращенную к нему речь. Причины задержки речи могут быть разными, от особенностей развития до проблем со слухом. И чем раньше родители обратятся к педиатру, неврологу или логопеду, тем проще будет помочь малышу. Ну и самое главное – разговаривайте с ребенком как можно больше. Читайте книги, комментируйте свои действия, пойте песни и отвечайте на его попытки общаться. Именно живое общение становится лучшим стимулом для развития речи. Берегите своих малышей и помните, каждый ребенок уникален. Но внимательность родителей помогает вовремя заметить то, что действительно требует поддержки. Ну а поддерживать комфорт вашего малыша во время движения и сна помогают подгузники «Совпремиум». Они нежные, ультрамягкие и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
3: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. На дворе 21 век, но все еще находятся те, кто считает, что ранний брак – это нормально. Так принято. И редко кто задумывается о рисках и последствиях такого решения. Ранний или принудительный брак – это не просто семейное дело. Это риск для здоровья, образования и будущего женщины, а значит и для будущей семьи. Риски раннего брака, осложненная беременность, родов и риск материнской смертности, прекращение учебы, появление экономической зависимости, повышается вероятность домашнего насилия и изоляция от поддержки и друзей. Брак без согласие превращается в принуждение. Это разрушает доверие и часто приводит к трагедиям. Настоящая семья не строится на страхе. Что можно делать семьям? Давать дочери закончить школу, учебу, обсуждать брак как проект двух взрослых людей, а не как решение старших. Если есть конфликт, привлекать уважаемых посредников, но не давить. Дорогие слушатели, уважение к старшим – это ваша ценность, но уважение к младшим тоже является ценностью. Сильная семья там, где решения принимаются без принуждения. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость, это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радаванды тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азе Плюс.
3: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
7: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». Приехал, заработал, уехал. Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
6: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
8: Эхсоси асхама говоро, акнун хамингунаном дорад. «Азия Плюс».

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دنیا علمی غفلت و عقبا غم اعمال، آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: У каждой эпохи свой автомобиль, и только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня, площадь 800-летия Москвы, превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер — международный автохолдинг «Вектор». Партнеры — Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига роботов. Фуд-партнеры — Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Холлоу». Ибн поет о пустоте после расставания, когда человек ушел, а воспоминания все еще звучат внутри. Заполняем эту пустоту отличным треком.

لذت طبیعت را احساس کن. از یابیوس درجه بالای خصبیت.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Валва».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардафшондан аз тер доманон. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых. И тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер. Международный автохолдинг «Вектор». Партнеры «Freedom Bank», «Рушон», «Горилла», «Мотошкола Драйвинг 69», «Дихай Гулзар», «Арт Дашан», «Космоленд», «Лига роботов», «Фуд-партнеры», «Мава-Ти», «Тачкейк», «Покиза», «Кафе СССР», «Арксануат» и «Милко».

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Two Colors, Safri Duo и Крис де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит Head Evan Water, энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Safri Duo и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс. Нас.

каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арк Сануат и Милко.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли взаперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню, лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
1: آسیا پلوس آسیا پلوس آسیا پلوس